Если обнимать, то крепко. Если радио, то душевное.

0: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
2: Всем огромнейший привет. Я Кай Метов. Вместе с вами с удовольствием слушаю свои песни на душевном радио.

0: Юля, я говорю серьезно. Могут стрелять по мне, а зацепит вас.
1: Саша, это общее дело.
0: И потом, мы с первого класса вместе.
2: И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе.
0: Мы

0: понимаете, я за кефиром пошел.
1: Будем брать.
2: Все, мы опоздали, Весельчак.
3: Душевное радио. Классика хитов.

0: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде и фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
3: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
5: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
6: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Пап, купи сладкую вату и колу.
2: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
3: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь хочется танцевать, петь вместе со всеми. От «Ласкового мая» до «Продиджи». Танцплощадка «Душевного радио» – самая масштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 31 октября. Гродно. Клуб «База». Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
6: Танцплощадка.
5: Доступные билеты закончатся очень быстро на «Тикет.Про».
7: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29-624-1057.
0: «Душевное радио». Твой удачный день. Твои любимые песни.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В Беларуси избирательные участки будут открыты в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Граждане России смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера. Подробная информация о голосовании доступна на сайте посольства России. Беларусь.мид.ру.
3: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Не плачь, не плачь, не плачь.

кукла Аня, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: До конца сентября осталось чуть-чуть. Успейте купить коммерческие площади в жилых домах комплекса «Минск-Мир» со скидкой. Это согревает. При быстрой оплате минус 15% на многие коммерческие помещения. Но только до конца месяца. Звоните прямо сейчас. 7675. Сайт minskworld.by.
2: Сверим время. 8 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
0: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
3: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения. «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко, «Фармакар» ПЛС Палестина.
2: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Доброе утро. В Беларуси сегодня праздник, День народного единства. Поздравления белорусам направил президент. Как подчеркнул Александр Лукашенко, День народного единства символизирует национальное достоинство и историческую справедливость. 17 сентября 1939 года – день воссоединения белорусского народа, день возвращения родной земли, отданной без нашей воли на долгие 18 лет. Это драматичная и в то же время героическая страница, перевернув которую нация объединилась и сплотилась. Александр Лукашенко подчеркнул, что любовь к родине, почитание своих истоков, чувство гордости за народ и все созданное им на протяжении столетий – основа мира и согласия в Беларуси. А цель и смысл жизни каждого – сохранить наш общий дом во имя счастливого будущего детей и внуков. Посол Беларуси в России Юрий Серверстов встретился с руководителем госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемизовым. Как пишет Белта, главными темами стали взаимодействие белорусских предприятий с компаниями, входящими в состав «Ростеха», в том числе в области авиа- и автомобилестроения, микроэлектроники, станкоинструментальной промышленности, медицины, а также в военно-технической сфере. «Ростех» поучаствует и в международной промышленной выставке «Иннопром Беларусь». Бесплатные консультации могут получить белорусы сегодня в нотариальных конторах по всей стране. В День народного единства нотариусы окажут профессиональную юридическую помощь. Специалисты нотариата готовы разъяснить нюансы по самым востребованным темам, таким как оформление наследственных прав и составление завещаний, заключение брачных договоров и соглашений о детях, отчуждение недвижимости, совершение исполнительных надписей. Узнать адрес, контактные телефоны и время работы ближайшие нотариальные конторы можно на официальном сайте Белорусской нотариальной палаты. Британка нашла в банке из-под печенья золотые монеты, спрятанные мужем 50 лет назад. Находка была сделана в процессе разбора домашних вещей перед переездом. Коробка долгое время простаивала в мастерской и на первый взгляд выглядела обыденно. Сверху лежали серебряные монеты, но под ними лежали золотые. О своей заначке мужчина, вероятно, никому не говорил. Спустя 5 десятилетий обнаруженную коллекцию передали на торги и продали примерно за 113 тысяч фунтов. Новостям компании. Ищите новые решения для роста бизнеса? Белагропромбанк представляет партнерскую программу «Шире круг». Присоединяйтесь к программе на электронной торговой площадке «Шире круг» и ведите бизнес на выгодных условиях. Более 2700 компаний-партнеров по всей стране. Рост объемов продаж, финансовая поддержка сделок. Расширяйте свои финансовые возможности с Белагропромбанком. Подробности на сайте belapb.by. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 48 копеек, 10 юаней 4 рубля 51 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек.
2: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями. В большинстве районов дожди, возможны грозы. В Бресте и Гродно 16-18, в Гомеле 24-26, в Витебске 19-21, в Могилеве 22-24 тепла. В Минске 17-19 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич. А далее на Душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем.
5: Реклама.
6: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ереб или у распространителей.
7: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Емол».
8: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
9: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС. Центральный Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
10: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
11: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
12: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
13: Ненаказуемо.
14: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: когда мой кофе только заваривается, они уже вырывают друг у друга микрофон и давят на газ.
1: Бодриссимо!
0: Шоу!
1: Улыбка – лучшее лекарство от морщин.
0: Бодриссимо! Шоу! Мощный утренний адреналин.
1: Бодриссимо!
2: Утро будет.
0: Да-да-да. Бодриссимо!
3: Утро будет здесь, на волне душевного радио. Сегодня, конечно, бодриссимо. И я хочу поздравить свою любимую страну на замечательный большой праздник, очень важный. Это когда особенно важно чувствовать себя вот одним единым народом. У нас День народного единства. Сегодня 17 числа, так что я всех своих соотечественников поздравляю. Мы вместе, это круто, мы едины, мы очень добрый, очень глубокий, очень толерантный, очень гостеприимный и хлебосольный народ. Сейчас у нас очень много в ТикТоке, вот подключается на стрим. Ребят, здравствуйте, добро пожаловать всегда в Беларусь. Вас тут встретят с хлебом, солью, с улыбкой. Совсем недавно, ну, было чувствуется по акценту, две дамы, ну, такие красивые, статные, взрослые, заблудились тут в центре Минска. Как же они были поражены, когда прям вот подробно всем все объяснили. За руку из метро вывели, пальцем показали, туда идите. А у вас так все? Я говорю, так это же Беларусь. Ребят, поздравляю всех с днем, с единым днем единства у нас в Беларуси. Так что дальше, только вперед, только лучше, под мирным небом, чтобы вот так, вот как у нас есть, пусть у нас вот так вот все и продолжается. И дети спокойно ходят по улицам, да? Так, идем вперед, радуемся жизни, ждем гороскоп. Я почему-то уверен, что его ждут. И я, оправдывая эти ожидания, каждое утро все-таки каким-то образом, ну, помогаю вам для того, чтобы, ну, не знаю, вы не в ту дверь никогда не зашли. Ну, вот так, это же ж гороскоп, да? Он примерно в 40 минут, поэтому подождите, далеко не уходите, делайте погромче, ну и начинаем разминку после абсолютно короткой рекламы. У нас с вами я Коко Джамбо. Прекрасная песня, безусловно. Сейчас, когда стали взрослыми и понятное дело, ее как-то там расслушали, может, где-то переводы какие-то посмотрели, сгрустнули. Потому что, когда впервые мы ставили эту песню на наших начинающихся дискотеках, мы почему-то понимали, что надо краснеть, когда мистер президент, я Коко Джамбо. Такие картинки внутри рисовались, да? Ну так, слушаем еще, разминаемся, как производственная гимнастика.
4: Реклама. 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
5: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-10-57.

0: Сергей, привет! Бери своих, пойдем по-тонически. Такая погода.
1: Слушай, не могу. Боюсь соседям на глаза показаться. Я их затопил. И самому ремонт делать, и им еще придется. Где денег взять, не знаю.
0: Ты что, не застрахован?
2: А ведь верный вопрос. И есть отличный ответ. Комплексное страхование квартир от Белгосстраха. Один договор, а застрахована квартира, имущество и ваша ответственность перед соседями. Кстати, при страховании онлайн в личном кабинете скидка 20%.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Привет, а ты где?
0: Да с соседями на рыбалку выбрались. Отличные ребята, уху варим. Присоединяйтесь.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: позитив.
1: Все за пати — это когда, если у кого-то еще остался стакан с кофе, есть возможность, спокойно откинувшись на спинку... На спинку чего? Но на любую спинку, которая в данный момент есть, так сказать, под спинкой, простите за тавтологию, и послушать очень такой всегда сбывающийся гороскоп. Итак, 17 сентября. Овны, поехали. Сложный день. Да, спасибо, все. Нет. Звезды предупреждают, что энергия у овнов сегодня на низком уровне, потому что все дела будут даваться им с трудом. Ищите поддержки у родных. Их любовь и теплые слова добавят вам сил, увеличат работоспособность. У меня, зараза, кошка сегодня что-то устроила ночной движ. И вот как относиться к этим вот, а? Хвостато-волосатым. Ну, у меня полуволосатая. А? А сегодня она смотрит на тебя, трется, полночи скакала по тебе. Сложный сегодня день. Вот видите, я же говорю, что правдивый гороскоп. Далее, тельцы. Сегодня, 17 сентября, звезды советуют ограничить контакты, работать в уединении. Тельцам. Я смотрю, там, по-моему, водолеи это просили. Прислушайтесь к своим... козероги. Прислушайтесь к своим мыслям, тельцы. Возможно, вы найдете ответ на какой-то важный для вас вопрос. Сегодня тельцам не лишним будет найти какую-то бочку. Залезть в эту бочку, изобразить себя Диогеном, смотришь, философское просветление наступит. Близнецы. 17 сентября в приоритете должны быть семейные дела. Начинайте с семейного белья. Помните такая песня? Слушайте, может найти ее, да поставить в эфир по утрам на девчасы. Помните? Как, будете слушать, если найду, поставлю. Поговорите с родными, близнецы. Поддержите, выясните спорные вопросы, если таковые имеются. Ой, моей тяжело половине вообще. У меня же профессиональный голос, четко выстроенные интонации, прям до лезвия. Я могу четко изобразить там радость, возмущение. И профессионализм, его же никуда не денешь и в баре не оставишь. И вот стоит мне где-то только возмутиться, и получается, что ты на меня кричишь? Я говорю, да не кричу я. А что ко мне соседи с первого этажа на 17 прибегают? Я говорю, ну голос у меня такой профессиональный. Что я могу с этим сделать? Раки, посвятите сегодня больше времени себе, собственным нуждам. Какое-то ваше желание, раки, не требующее тщательной подготовки, может исполниться. Ой, это всегда очень приятное желание, которое не требует никаких подготовок, особенно которое не требует денег. Ой, это мы готовы выполнять, правда, мужчины? Направо-налево. Лев, лучшим выбором для львов 17 сентября будет спокойный, размеренный день, проведенный в уединении. Полезно прислушаться к себе, к своим желаниям, планировать дела, расставлять приоритеты. Ищите львы сегодня темные углы. И оттуда сверкайте своими львиными глазами. Дева, сегодня напряжение прошлых лет. Вычеркиваем, что-то я поторопился. Дней, извините, девочки. Может дать о себе знать. У вас слишком много дел, ответственности, поэтому нервная система уже на пределе. Звезды рекомендуют уменьшить активность, делегировать часть обязанностей. Ну, перевод стрелочек. Перевод стрелочек, стрелочек. Можно девочкам. Санкович, иди ты рэп читать. Весы. 17 сентября, удачный интересный день. 17 сентября весам нужно контролировать свои эмоции, спокойно реагировать на происходящее. Больших проблем звезды не обещают. Однако мелкие неприятности могут возникать в самых неожиданных и, видимо, труднодоступных местах. 17 сентября, скорпионы. В этот день у вас велик шанс быть обманутым. Не верьте всему, кто вам говорит что-то о том, чего вы не знаете. Проверяйте информацию. Такие звезды советуют обращать внимание на намеки, на подтекст сказанного. Далее у нас стрелец. Удачный день, когда вы сможете решить какой-то старый сложный вопрос. Сдвинуть с мертвой точки важное дело. Избегайте споров. Ну, как избежать споров? Не пинать ногами грибы. И тогда споры не будут из них вырываться. Не берите на себя дополнительную ответственность. О, это... Горький опыт общения с стрельцами. Это да, это про них. Не брать на себя вообще никакую ответственность. Гороскоп для козерогов. 17 сентября. Просили выходной и уединение. Чтобы не совершить ошибку, просчитайте сегодня все свои шаги и включите шагомер. Не принимайте сегодня импульсивных решений. Звезды советуют не спешить сегодня с выводами. В будущем ваше отношение к этому событию может поменяться, и вы вдруг прозреете. Такое какое-то слово. прям запахло сандалом. Прозреете. Водолей, 17 сентября. Занимайтесь хорошо сегодня знакомыми делами. Не начинайте ничего нового или необычного. Уделите время бытовым вопросам. Сегодня домашние заботы доставят вам радости. Помогут расслабиться. Ну и вы кайфанете. Меня тоже вчера назвали суперменом, потому что надо было перебить в монолите навешанную с трудом мною тумбочку позавчера. Надо было передвинуть на 10 сантиметров. Я, стиснув зубки и надев вот эту американскую улыбку, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, долбил еще 3 дыры. Но все прошло успешно. Вроде довольно. Рыбы. Сложный и напряженный день ожидается у рыб. Постарайтесь не мечтать, а заниматься практическими вопросами. Даже если это будет нелегко. Надо сделать усилия и решить накопившиеся проблемы. Ребята, я снабдил вас всем, что у меня было. В любом случае, но где-то, краешком ушка. Прислушайтесь и сделайте соответствующий вывод, чтобы не попасть в просак.
0: Патриссимо шоу, патриссимо шоу, патриссимо шоу. Утро будет.
2: Привет, я Любовь Толкунова, и это группа «Демо». Вы слушаете наши песни на волнах души.

0: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

Ему это не только туалетная бумага «Папия» 32 рулона за 28,99, но и комод на 5 секций всего за 62,64. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 20 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Ленисима шоу на волне душевного радио. Совсем скоро. А есть такое слово, я не знаю. Перевоплотюсь. Вот. Я перевоплотюсь. В то ли пекаря, то ли аптекаря, то ли тикток шарлатана. Но я имею в виду, когда буду в белом халате. А я всегда это делаю. Форма должна соответствовать содержанию. Рубрика «Радиотерапия» на носу. Ребят, вы постоянно опаздываете, поэтому я еще раз напоминаю, что есть возможность при помощи прикола под названием «Картаро» либо предупредить себя о чем-то, либо о чем-то, ну, вдохновиться. Все очень просто. Вы обозначаете свой вопрос, на который просто надо будет ответить либо да, либо нет. Прожарится ли мясо до состояния медиум? Либо да, либо нет. Ну и так далее. Жду ваших вопросов. Вот именно сейчас уже их можно писать. У нас в Телеграме душевное радио-чат. Вот туда можете написать, и я при помощи карты Таро попробую вам хоть что-то там. Не очень много будет у меня времени, порядка 2,5-3 минут. Поэтому буквально на 2 вопроса смогу ответить. Пишите. Мы в Телеграме, душевный радиочат. Евгения, душевного утра, вновь в четверг на что ступил. Пусть несет он много сил, много света и добра. Пусть будет ясной голова. Дан-дан, ну дают все дела, день будет красиво. Что-то как-то на стихи у нас ребята пошли. Утро у каждого оно разное. У кого-то хмурое, пасмурное, холодное. У кого-то солнечное, ясное, теплое. Утро бывает разное, но оно всегда должно быть добрым. А с душевного радио утро всегда бодрое, позитивное. Надя, спасибо, я воспрял. Но, тем не менее, полечить-то, кто там ожидает, необходимо. Жду ваших вопросов к своим картам Таро. У нас в Телеграме душевное радио чат. У вас 2 песни и начинаем.
1: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ереб или у распространителей.
3: 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В Беларуси избирательные участки будут открыты в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Граждане России смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера. Подробная информация о голосовании доступна на сайте посольства России belarus.mit.ru.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Поехали!
1: Добро пожаловать в часть. Только мыло готовьте.
2: Сам в армии служил?
1: Да нет пока.
2: Что, косит?
1: Косит в городе.
0: Вопросы есть?
3: Я с детства на охоте писец глаз бил, чтоб шкурка целая была.
2: Да?
3: Да.
2: Тогда это полный писец. Повторить сможешь?
4: Человек человеку.
3: Кто?
4: Товарищ, друг и брат.
3: Будем вас воспитывать.

0: Патрисимо Шоу, Патрисимо Шоу, Патрисимо Шоу. Утро будет. Мимикрия. Нет. Металлургия. Нет. Шизофрения. Не дай бог. О! Радиотерапия.
1: Абсолютно верно. Радиотерапия. Я готов. В белом накрахмаленном халате. С шапочкой на голове. Но это не та, которая из фольги, а именно вот медицинская. Никак я не могу договориться. Повар поваром. Ну уж ладно. Будем замешивать тесто вашего личного благополучия. Есть пара вопросов. Доброе утро, волна. Осталась без работы. Найду ли в ближайшее время работу? Спасибо. Ну давайте попробуем. Да, достаточно важный вопрос. Тут я всегда начинаю дрожать. Под халатом не видно, но дрожу. Потому что люди практически свою судьбу доверяют. Вот я показываю, каким образом все это происходит. Для того, чтобы я почувствовал, ну, это что-то такое ментальное, да? Нужную остановку в нужное время. Ну, вот чувствую, что вот эту карту надо. Итак, внимание. Да, тройка мечей. Сложная достаточно карта. Будет достаточно сложный момент в жизни, потеря доверия, непростой период, необходимо заботиться о здоровье, но будут потом, после всех вот этих раз меч, два меч, три меч, потом в любом случае будет улучшение, перемена в лучшую сторону. Поэтому я вам даю надежду, да, пока будет достаточно сложно, пока будете искать, что-то отметать, сложный период. Но потом, в итоге, все обязательно наладится. О времени не говорится. Дальше. Осталось так это было. Доброе утро. Научится ли старший сын до конца четверти ответственно подходить к подготовке домашнего задания? Шанадик у меня спрашивает. Я даже карту вытаскивать не буду. Сразу ему говорю, нет. Слушайте, ну вспомните себя в старших классах, пожалуйста. Но я не знаю, как вы. Я же 10 заканчивал, 11-летки у нас не было. Каюсь. Я 9-10 класс даже сумку не перекладывал. У меня была одна тетрадка, один дневник все-таки. И, соответственно, и все. И я даже книжки оттуда не вытаскивал, брал у девочек там. Когда... Мы же были точно такие. Да, это неправильно. Сейчас бы, конечно, разбил бы себе лицо об стену любимой школы. Потому что, ну как, ну надо было учиться. Знание – это самое главное. Поэтому давайте вам картинуть не буду. Увы и ах и нет. Ну вот такие вот они. Ну будет, конечно, готовить, но прям, чтобы вот ответственно. К сожалению, это испокон веку, это из поколения в поколение. Никто в этом возрасте не понимает, к сожалению, настоящую важность образования. Держитесь, так было всегда.
0: Душевное радио. Слушай свое.
1: Ребят, двигаюсь в следующий музыкальный час. Совсем скоро, через 3,5 минутки, здесь объявит Сергей Сенкевич с выпуском новостей. Еще раз всех с Днем народного единства в Беларуси. Очень большой праздник. И мы с вами чудесный народ. Да? Приезжайте в Беларусь, кто слышит нас за пределами. У нас хорошо.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: В «Минск-Мире» вашему бизнесу будет комфортно. Климат кварталов, тропические острова и Западная Европа мягкий и теплый. И там действуют специальные условия на покупку офисных помещений. Только до конца сентября. Подробный прогноз цен узнайте по телефону 7675. Сайт minskworld.by.

0: слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
2: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита! Счастье! Лакто Флорене! Что это? Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе – живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
3: Поняла! Лакто Флорене! Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
4: Можно заказать на «Аптека.бай». Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
5: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монте-Фармака, OTC, SPA, Италия.
0: Новости на Душевном радио.
6: О самом важном к этому часу Сергей Синькевич. Доброе утро. Белорусы отмечают День народного единства. По всей стране пройдут праздничные культурные и просветительские мероприятия. Во всех школах пройдет урок, посвященный праздничной дате. В Минске в 10:30 стартует массовый велопробег. Колонна проследует от аквапарка Лебяжи по проспекту Победителей до стелы Минска город-герой, где в 11:00 пройдет торжественное возложение цветов. В это же время по всей стране начнется всебелорусский патриотический диктант. В полдень Музей истории Минска приглашает на интерактив активную программу «Моя родима Беларусь», а в 15:00 здесь начнется праздничный концерт. Культурную эстафету в 16:00 подхватит Национальный художественный музей. В его залах прозвучит духовная и светская музыка в исполнении хора Академии музыки. Особую программу подготовил Музей истории Великой Отечественной войны. Гостей ждут экскурсии и квесты. Акция по бесплатному консультированию проводят адвокаты сегодня, в День народного единства. Обратиться за помощью могут малообеспеченные граждане. Акция проходит в первой половине дня во всех территориальных коллегиях адвокатов в форме устных консультаций по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью, не требующим ознакомления с документами. Контакты в сети. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Они установлены на 12 участках. Радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского, Пушкина, на Партизанском, на улицах Притыцкого, Аэродромной, Радиальной, Ванеева, Орловской, а также на Академической и на МКАД. ГАИ просит водителей быть внимательными и не превышать скорость. Джан Имин, основатель компании ByteDance, которая принадлежит TikTok, стал самым богатым человеком в Азии. Его состояние оценивается в 105 миллиардов долларов. ByteDance владеет платформами для создания коротких роликов, новостным агрегатором и еще несколькими сервисами. При этом состояние бизнесменов, деятельность которых связана с искусственным интеллектом, заметно превосходит доходы миллиардеров из традиционных отраслей. Новость предоставлена билетным операторам TicketPro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro. Про мероприятие на любой вкус в нашей афише. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 48 копеек, 10 юаней 4 рубля 51 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
6: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями. В большинстве районов дожди, возможны грозы. В Бресте и Гродно плюс 16-18, в Гомеле 24-26, в Витебске 19-21, в Могилеве 22-24 тепла. В Минске 17-19 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич. А далее на Душевном радио «Бодриссимо» шоу с Дмитрием Санковичем.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Нужно перевезти вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
2: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Мелех, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
3: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
4: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
7: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Привет, Беларусь! Мы группа «Блестящие».
1: 17 октября, в субботу, мы приедем к вам в Минск на душевный фестиваль.
2: Встречаемся во дворце спорта на большой танцплощадке от душевного радио.
3: В программе будут только любимые песни, хорошее настроение и танцы от души.
0: Мы будем вас ждать!

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Бодриссимо!
1: Шоу!
0: Будем больше улыбаться.
2: Бодриссимо!
3: Шоу!
2: Будем крепче обниматься.
1: Утро будет!
4: И продолжай. Слушайте, четверг. Это уже как? Это уже репетиция пятницы в любом случае. Она же где-то там не за горами, не за лесами. Она все равно уже грозит нам с календаря. Ау, люди, я совсем скоро к вам приду. Всем привет, всем бодрого доброго утра. 9 часов уже практически 15 минут в белорусской столице. Вы правильно настроены. Это «Волна душевного радио». Я с огромным удовольствием, и теперь уже смело могу говорить о том, что у меня появились замечательные единомышленники в ТикТоке. Ребят, привет вам огромный, всем абсолютно. И спасибо вам и за поддержку, спасибо вам за веру в нашу такую слегка сумасшедшую цель, да? Сделать даже эту социальную сеть, которую, ну тут можно смело говорить, погрязла в грязной коммерции, все-таки добрее, чище, человечнее. Всегда интересно ставить какие-то большие цели и потом упорно к ним, к этой цели идти. Я почему-то уверен, что мы с вами обязательно дойдем. Ну, а вот вы в самом начале этого пути, вас достаточно много, и вы очень нехило нас вдохновляете. И это же душевное радио. Мы начинаем добрый такой поход с человеческими ценностями в ТикТок. Поэтому, ребят, всем привет, спасибо, что вы с нами практически везде. Это очень важно. И, наверное, это самое главное. Смотреть, что расширяется вот здесь вот, а не толщина кошелька. А давайте станем еще ближе. Самое душевное радио страны, бренд, который ему доверяют миллионы белорусских семей, объединились, чтобы сделать ваше утро еще теплее. А в моем случае я люблю яичницу беззаветно, и она отвечает мне взаимностью еще и вечером. Ковринские яйца теперь в упаковке с логотипом душевного радио. И уже в новом логотипе. Ищите в магазинах Корона, Green Unistor 75SXXL, Евроопт, Соседи, Простор, Копеечка, Маяк, Доброном. Прикасайтесь к прекрасному, улыбайтесь и слушайте очень клевую музыку на радиоволне, которая 24 на 7 бьет рекорды к концентрации абсолютных классических хитов. И для всех вас, ой, возраста не существует, но его придумали трусы, это же правда. Ю-96, Das Boot, в продолжении этого утра.

0: Любимое радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Пап, купи сладкую вату и колу.
2: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была, и отпускные.
3: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем.
6: Финансовые витамины Белинвестбанка – это не просто карточные пакеты. Это финансы со вкусом. Возможность бесплатного обслуживания. Рассчитывайтесь в магазинах и не переплачивайте. Манибэк. Возвращайте баллами. Наличные. Снимайте без комиссии на простых условиях. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
7: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
8: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
9: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
10: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей?

0: Главная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 10 октября Гомель, Манеж, Локомотив. 17 октября Минск, Душевный фестиваль, Дворец спорта. 24 октября Могилев, клуб на Дубровке. 31 октября Гродно, клуб База. Не оставайтесь дома, не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.

0: Реклама.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: 27 сентября «Супер Лото» разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Слушай, я хочу напомнить, по образованию я учитель физкультуры. Я физрук по образованию и достаточно долго работал. Правда, не в школе я работал, а работал в дошкольном. Центр детского и юношеского творчества. Но, тем не менее, спортивное направление было. И я очень любил свою специальность. У меня, ну, вот, дети как-то природно ко мне тянутся. Говорят, природный магнит какой-то. Ну, может, потому что человек типа хороший. И мы достигли достаточно больших результатов в своей деятельности тогда спортивной. Это был спортивно-прикладной многоборье, он же спортивный туризм. Да? И я очень изучал Макаренко сильно в педагогическом университете. И вы знаете, очень много полезных вещей, которые бы не мешало бы и сейчас вот применить бы. Я к чему веду? В Китае очень интересная штука. Набирает популярность необычная закуска. Снеки, сделанные из рисовой бумаги и внешне похожи на учебники, школьные рабочие тетради. Новинка очень полюбилась детям и подросткам, которые учатся в школах. Испытывая стресс от обилия домашних заданий, они теперь могут просто съесть домашку. В прямом смысле. Школьники рассказали, что это стало забавным способом выпустить пар и избавиться от ощущения, насколько сильно давит на них учеба. Ну, у съедобной домашней работы имеются и критики. Они не имеют ничего против психологической пользы этого тренда. Но обсуждают безопасность продуктов, из которых сделаны учебники и тетрадки. Действительно ли все материалы, используемые при приготовлении снеков, предназначены для употребления в пищу? Ну, это традиционно, да. Всегда найдутся люди, которые будут там, ну, каким-то образом все подвергать сомнению. Но штука прикольная. Я к чему веду? Мне недавно дочь звонила. Мы на связи постоянно. Очень сильно возмущалась. Вот телефоны-то в школах позабирали. Ну, здесь я поддерживаю. Нормально. Да, должны учиться. Но! Ну, есть же но. Хорошо, забрали. Чудесно, правильно? Ну, правильно сделали. А взамен вы что предложили? Ничего. Да, вот приходит перемена, и детям просто нечем заниматься. У меня, допустим, дочь вместе со мной занимается настольным теннисом. Говорит, сколько папа просил? Ну, поставьте вы в фойе теннисный стол. Сказали, нет, не поставим, вы его сломаете. Вот так. И вот, да, получается, ну, нужно подходы искать. Дети, они же не тумблеры. Их особо не переключишь, включил-выключил. Это так с детьми, да, с любым человеком так не работает, а с детьми в особенностями. И главное вообще, что было в учениях Макаренко, это дифференцированный подход. Каждому ребенку...

ведется, и это вот пупырышечные вот эти вот вкладки специально для людей со слабым зрением. Здорово. Клево, ну нужны поводыри, но в основном мы привыкли, что это собаки. А вот увидеть на улице незрячего человека, которого сопровождает собака-поводырь, ну понятно, ну достаточно много. А вот жителям города Лухан-де-Куйо, хорошо прозвучало, провинции Мендоса, Аргентина, пришлось сильно удивиться, когда они увидели мужчину, который шел с тросточкой в компании утки-поводыря. Птица держалась немного впереди, как будто действительно вела своего незрячего хозяина. Но, впрочем, подтверждение тому, что незнакомец действительно незрячий, не имеется. Возможно, это просто шутник. Да и насчет утки тоже возникли споры. Хотя в социальных сетях пернатую помощницу назвали именно уткой. Многие уверены, что это гусь. Ну, понятное дело, в соцсетях цепляется вообще. Кто вам сказал, что это утка? Это гусь, видно по походке. Хотя какая разница, если птица и впрямь обучена быть поводырем, то это интересно, вне зависимости от ее видовой принадлежности. Но вот так вот это тоже, это с камер видеонаблюдения, скриншот можете посмотреть. Вот так вот, то ли утка, то ли гусь, родила царица в ночь, то ли сына, то ли дочь, ведет вот парня по улицам. Ну очень же ж мило, ну клево же. А вот лайфхак, который я вам сегодня подготовил, я реально этого не знал. Я вам сейчас вот сделаю скринчик, тоже вам сброшу в Телеграм. У нас есть замечательный Телеграм, душевный радиочат мы называемся. Я предпочитаю майки, но те, кто со мной в ТикТоке, всегда в любых там перипетиях, да, то знаете, у меня майка, я стираю, благо сушка есть в машине. И, соответственно, вот одну неделю в одной майке хожу, потом меняю, но стираю через день. Вот, и, а кто-то ходит в одежде, где есть пуговицы. Так вот, если пуговицы на вашей одежде готовы вот-вот оторваться, ну, такое бывает. А шить то ли лень, то ли не умею, отложите ножницы и коробку со швейными принадлежностями прочь. И смажьте нитки от пуговиц, ну, пока они еще держатся, прозрачным лаком для ногтей. И все. Отрываться они не будут. Прикиньте. Вот уж поистине. Все гениально и абсолютно просто. Сбрасываю вам этот лайфхак к нам в Телеграм. Пользуйтесь. Я снова всех спас!

0: Реклама.
1: 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В Беларуси избирательные участки будут открыты в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Граждане России смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера. Подробная информация о голосовании доступна на сайте посольства России belarus.mit.ru.
0: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: мы продолжаем. Это Бодрисимо Шоу. Впереди еще один музыкальный час, и там будет достаточно интересное к вам предложение. Давайте я замесю интригу. Есть такое? Замесю. Вы знаете, невозможно выпросить музыкальное произведение, которое не предполагается и не запрограммировано на выход в этом музыкальном часе. Ни у кого. У нас такие правила. Все это очень красиво, четко делается, подбирается, с заботой о вас, чтобы там сильно не надоедать, чтобы было разнообразно, там много всего. Но в следующем музыкальном часе у кого-то из вас будет возможность повлиять на плейлист одной единственной песни. Но традиционное ограничение, чтобы это музыкальное произведение было популярно и было востребовано именно из плейлиста «Волны душевного радио». Вот замесил такую интригу на следующий музыкальный час, что, как и почему, и для чего, и в честь чего все это устраивается, я обязательно вам расскажу в начале 11-го, после того, как Сергей Сенкевич озвучит новости здесь у нас на «Волне душевного радио». С удовольствием еще раз поздравляю всех наших соотечественников с Днем народного единства. Здесь у нас в стране это большой праздник, очень важный, очень душевный, очень откровенный. И это всегда здорово, что мы с вами такие классные и клевые. И мы вместе!
1: Бодрисимо-шоу, бодрисимо-шоу, бодрисимо-шоу. Утро будет!

0: время. 10 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу. Сергей Сенкевич, доброе утро. В Беларуси сегодня праздник, День народного единства. Поздравления жителям страны направил президент. Как подчеркнул Александр Лукашенко, 17 сентября 1939 года – день воссоединения белорусского народа. Белорусский лидер подчеркнул, что любовь к родине, почитание своих истоков, чувство гордости за народ и все созданное им на протяжении столетий – основа мира и согласия в Беларуси. А цель и смысл жизни каждого – сохранить наш общий дом во имя счастливого будущего детей. Детей и внуков. Республиканский диктант ко Дню народного единства сегодня пройдет в Беларуси. Начнется мероприятие ровно через час. В этом году диктант пройдет в традиционном формате. Текст будет диктовать известный белорусский блогер Андрей Максимов. Диктант посвящен патриотизму, памяти и единству нашей страны. Площадками станут учреждения образования. Сложность текста организаторы оценивают как среднюю, поэтому попробовать свои силы сможет каждый. Как белорусы могут решить жилищный вопрос, рассказал первый заместитель министра архитектуры и строительства Владимир Наумович. Как передает Белта, первый путь – строительство своего дома или покупка жилья на вторичном рынке в малых населенных пунктах с господдержкой. Другой механизм – строительство жилья по госзаказу. Третий механизм – арендное жилье, построенное за счет бюджетных и приравненных к ним средств. Четвертый путь – арендное жилье, построенное с привлечением субсидий. УЕФА меняет формат проведения Лиги наций. Начиная с сезона 28-29 годов, ее участники будут разделены на 3 лиги вместо нынешних 4. В каждом из 3 дивизионов А, Б и С будет сформировано по 3 группы из 6 команд. На первом этапе каждая сборная проведет по 6 матчей, причем не только с представителями своей группы, но и с командами из других квартетов. В нынешнем сезоне сборная Беларуси выступит в группе 1 Лиги С. В первом туре 26 сентября белорусы сыграют в Тиране с албанцами, а во второй игровой день 29 сентября встретятся в Хельсинки с финнами. В первом номинально-домашнем поединке 3 октября белорусские футболисты примут в Будапеште команду «Сан-Марино». К новостям компании «Суши» – пиццы, пончики, шашлыки, шаурма со скидками 50% в 70 заведениях Минска. Ищи на «Сливках». Ищите новые решения для роста бизнеса? Белагропромбанк предлагает партнерскую программу «Шире круг». Присоединяйтесь к программе на электронной торговой площадке «Шире круг» и ведите бизнес на выгодных условиях. Более 2700 компаний-партнеров по всей стране. Рост объемов продаж, финансовая поддержка сделок. Расширяйте свои финансовые возможности с Белагропромбанком. Подробности на сайте belapb.by. В Домино срежут цены. Только в сентябре, с четверга по воскресенье, маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек. Средние от 15 рублей 99 копеек. Большие всего от 20 рублей 99 копеек. Подробности на Domino's Buy по номеру 7717. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 48 копеек, 10 юаней 4 рубля 51 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, в большинстве районов дожди, возможны грозы. В Бресте и Гродно плюс 16-18, в Гомеле 24-26, в Витебске 19-21, в Могилеве 22-24 тепла, в Минске 17-19 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем.

0: Сделать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
4: Откуда она все знает, что я тебя люблю?

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Бодриссимо!
1: Шоу!
0: Будем больше улыбаться.
2: Бодриссимо! Шоу! Будем крепче обниматься.
3: Утро будет!
4: Оно здесь, оно искрится, оно вращается, как зеркальный шар на наших с вами любимых танцевальных встречах. Вы правильно настроены. Волна душевного радио, у микрофона Дмитрий Санкович, и это ББ. Бодриссимо! Шоу! Такое бодрое утро, не смазанное никаким силиконовым оптимизмом, все по-настоящему. А что с вами играться-то в песочницах, да? Вы взрослые люди, мы с вами поколение ого-го. Еще раз всю нашу любимую Беларусь поздравляем искренне, от души. Душевное радио с Днем Народного Единства. Большой праздник, очень теплый, очень добрый. Руки на плечи, мы вместе, мы едины, мы непобедимы. И это все мы, замечательные белорусы, которые самоопределились. Очень теплая, очень гостеприимная нация. И еще раз хочется прям крикнуть на весь мир, потому что очень много где по всей планете реально вещает душевное радио. Добро пожаловать в нашу любимую, спокойную, мирную, теплую Беларусь. Так, мы идем дальше, и я вам обещал интригу. Можете изменить на одну песню запланированную, а у нас тут, смотрите, Army of Lovers, Юрий Антонов, группа Технологии, Blue System. Прям шведский музыкальный хит-стол классических хитов. Ну, а одну песню можете поменять по собственному разумению. И мы присоединяемся к общему действу, потому что неделя мобильности проходит в нашей стране с 16 по 22 сентября. Это забота об окружающей среде, о нашей любимой планете. Ну, это очень важно. Это отказ от двигателей внутреннего сгорания. Это снижение загрязнения воздуха выбросами от машин и популяризация экологического транспорта, велосипеды, пешепрогулки, электрический транспорт, самокаты там, ну и так далее. Что я предлагаю сделать? В течение этого музыкального часа вы можете присылать либо фотографии, где вы придерживаетесь экологического транспорта. Ноги — это тоже экологический транспорт. Где вы на прогулке, на пешей, да? Где вы на велосипеде, там что-то еще. Либо же какие-то свои истории. Как же вы пришли к тому, что да надоел этот ДВС? Я вот сейчас смотрю на свою машину, ну, не на свою машину, арендую, с ненавистью. У нее ДВС. Санкович, как ты посмел? Спина болит, врачи запретили. Облизываюсь. Знаете, приезжаю в гараж, где стоит мой байк. Посижу, поплачу и снова закрываю в гараж. Но ничего, зато пешком стал бегать просто как в метро тоже, да, электрический транспорт. Вот, поэтому свои истории, свои фотографии, где вы придерживаетесь именно экологического транспорта, присылайте к нам в Телеграм, душевное, радиочат. Выберу одного человека, спешу с ним или даже созвонюсь, на свой выбор сделаю. И поставим песню в честь такого хорошенького-то.
5: Душевный попутчик. На душевном радио. Радио. Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
6: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
7: Не пропустите яркое событие этой осени. 19 ноября певица Слава выступит с большим сольным концертом во Дворце Республики. Билеты в продаже на сайте билетного оператора и в кассах Дворца Республики.
8: Организатор — государственная учреждение Дворец Республики. Октябрьская площадь, 1-1.
7: 16+. При поддержке Душевного радио.
9: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: осень в ритме Haier. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай вертикальный пылесос Haier C6 Flexi со сгибающейся трубкой и силой всасывания 30 тысяч паскаль со скидкой 30% всего за 699 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевный попутчик на душевном радио.
1: Называется «Душевный попутчик». Можете отмечать свои сообщения этим хэштегом. Одним словом, через решеточку «Душевный попутчик». Ищем людей, которые поддерживают нас искренним абсолютно. Мы все делаем искренне, громко, мощно. Для этого гантели и тягают. Поддерживать неделю мобильности в Беларуси с 16 по 22 сентября. По максимуму отказаться от двигателей внутреннего сгорания, уменьшить загрязнение воздуха и перейти на экологический транспорт. Велосипеды, пешепроходы, гулки, моноколесо. Я вообще не представляю. Мне кажется, это потомки Человека-паука. Не ездят на моноколесе. Я не представляю, как это вообще возможно сделать. Но таких людей достаточно много. Я не знаю, есть ли среди тех, кто ездит на моноколесе, поклонники душевного радио, тоже было бы интересно посмотреть. Вот вы можете свою фоточку, ну и прикрепить хэштег, чтобы он ничего не потерялось, или историю свою, как вы вообще дошли до такого. Вот было бы интересно узнать мнение людей, которые пересели с двигателя внутреннего сгорания на электричку. Ну, понятное дело, что довольны, это стопудово, но как решение пришло? Это экономия или все-таки забота о планете? Где вы розетки свободные ищете? Вот это для меня особенная проблема. Я тоже посматриваю в сторону абсолютной электрички, но пока боюсь, вот чистую прям все-таки брать гибрид для того, чтобы, ну, если вдруг что, потому что есть, конечно, развивается сеть станции электрической зарядки, но мне говорят, там то розетка не подходит, то очередь там до утра. Те, у кого там собственные дома, там проще, да, сделали свою собственную точку, это понятно. А как вот городским жителям? В общем, боремся за то, чтобы наша планета даже из космоса всегда была зеленой. Татьяна, ух, какой аппарат этого сына, да? Ну, крутяк. Ну, его же там надо, наверное, вообще уже как... Это вот такой трехколесный электроцикл, наверное, если я правильно все это назвал. Это здорово. Далее, ну вот Анатолий, да, вообще электрички внутри, они, конечно, бомбические, все на электричестве, все чистенько, да, ничего не пахнет, там и так далее, и все эти вот эти экраны, не знаешь, куда там нажать, то нажмешь там и на Марсе окажешься, я вот так к этому отношусь, есть у друзей электрички, там они останавливаются, там ручки выходят из пазов, а потом думаешь, как поломается все. Ну, браво, Анатолий, наш человек. Есть такой момент. Напоминаю, что в качестве подарка вот выберу такую самую интересную фотку или историю. Ну, трусовар Эндер. Андрей, видимо, совершенно других этих. Мы немножко сейчас за другое топим, Андрюха. Не получится пока свернуть с этого пути. А присылайте к нам в Телеграм, душевный радиочат. Может быть, там, сколько вы находили ваши трекеры с браслетов, сколько сегодня уже прошли. Вот это интересно.
2: Патриссимо шоу, патриссимо шоу, патриссимо шоу. Утро будет.

0: Реклама. Что бывает, когда звезды шансона встречаются в одном концерте? Правильно, концерт «Звездный шансон». Александр Малинин, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Евгений Кемеровский, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Мафик и другие любимые артисты. Душевный фестиваль «Концерт «Звездный шансон». 16 октября, Минск, Дворец спорта, билеты на Ticket.pro.
1: Генеральный партнер фестиваля, белорусский маркетплейс «Емол».
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная любовь к дороге.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Емол – это не только холодильник Беко за 1399, но и туалетная вода Москино 100 мл всего за 119,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 20 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В Беларуси избирательные участки будут открыты в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Граждане России смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера. Подробная информация о голосовании доступна на сайте посольства России beларусь.mid.ru.
2: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевный попутчик на душевном радио.
5: Да, у меня есть душевный попутчик, его зовут Анатолий, который сбросил из глубины своей электрички фотографию. Анатолий, доброе утро.
6: Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Анатолий, вот вы владелец электрички. Давно?
6: 4 месяца.
5: А, так вы новоиспеченный такой.
6: Ну да, практически.
5: Я понял. Скажите, а что явилось, ну вот просто самым главным фактором, что вы... Ну, у вас чистая электричка, не гибрид, да?
6: Нет, да, у нас чистая электричка, получается. А предыдущее, за чего решил, получается, это больше, наверное, экономия.
5: Экономия все-таки, да?
6: Предыдущее было, да, машина Джиллиан Грант 23-го года.
5: Я вот. Понял.
6: Решил все-таки поменять...
5: Принципиально вообще?
6: ДВС.
5: Ага.
6: Ну, не то, что принципиально, но решил попробовать. Долго сомневался, но все-таки решил.
5: Вот и я сейчас, да? Толя, я тоже сомневающийся человек. Более того, я встречаю, вот как Андрей там на вас набросился, вроде, ну, хороший парень, но я сказал, брэк, молодцы, послушались. Сторонники чистого ДВС и электричек, да, но все-таки уже два таких, получается, лагеря разделились. И мне тут один тоже товарищ рассказывал, что если пересчитать расходы, то типа одно на другое выходит, что ДВС, что электричка. Вот вы пользователь. Что по этому поводу скажете? Электричка все-таки это лучше, экономичнее?
6: Это просто, то есть немного другой вообще уровень, во-первых, по классности, по, скажем так, комфорту и по всем остальным показателям. То, что там говорят, что мало зарядок, сейчас очень широко развивается сфера...
5: Но вы испытываете трудности при зарядке собственного автомобиля?
6: Вообще нет.
5: Вот.
6: Я в квартирном доме, получается.
5: Вот.
6: Город Гомель.
5: Ага.
6: У нас зарядок очень, скажем так, много, и тем более они еще больше и больше ставятся. Ну, то есть,
5: у вас же там даже какое-то приложение есть, где вы можете посмотреть, какая зарядка свободна, да, вот насколько я знаю?
6: Конечно. Ну, есть все распространенные, это Маланка, есть мильная зарядка.
5: И вообще, вы в восторге, Анатолий, я правильно понимаю?
6: Да. Тем более, как бы, то есть сейчас планируем даже вторую машину брать, электричку, даже не гибрид, а вторую электричку. Вот Джиллиан Грант я отдал жене, получается, она сейчас ездит.
5: Я даже знаю, кому вы отдадите свой автомобиль совсем скоро. Анатолий все равно отожмет, это же жена. Ну, здорово. Анатолий, нарекаю вас сегодня нашим душевным попутчиком. Вы прям собственным действием и соблюдая свои интересы, в том числе, внесли достаточно большой вклад в то, чтобы сделать нашу планету чище. Вы ездите на чистой электричке. Спасибо огромное. Да, ну, я не знаю, у вас же электричка, там есть волна душевного радио, надеюсь?
6: Конечно, я сейчас слушаю.
5: Я понял. Анатолий, заслужили песню. Выцарапали из меня тот трек, который вы хотите. Давайте его озвучим. Что же вот душевный попутчик рекомендует из глубины электрички послушать на волне душевного радио?
6: Какой? Беспечный ангел.
5: Абсолютная песня про ДВС. Но будем считать, что это такой намек, ребята, с таких мотоциклов. Анатолий, спасибо большое. Удачи вам. Вы мобильный человек и делаете действительно мир чище вокруг себя. Благодарю. Ну и с волной душевного радио. Пока-пока. До свидания.
6: Спасибо вам тоже. Всего хорошего.
5: Спасибо. Итак, Анатолий, душевный попутчик этого утра, волны душевного радио. И по его пожеланию, Ария, беспечный ангел на нашей волне.

Ой, не могу я воспринимать арию без Валерия Кипелова. Ну вот, как ни пытался, никак не получается. Ребят, на этом все. Спасибо, что на волне душевного радио. Дальше больше. Еще раз всех с Днем Народного Единства Республики Беларусь. Всех люблю, всех помню. Влад Санкович, до завтра. Смотри.

0: есть.
1: Знаю, все получится. Ты ключик от моего сердца. Моего сердца. Yeah.

0: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
1: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита! Счастье! Лакто Флорене! Что это? Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе – живые бактерии, ферменты и растительные экстракты. Поняла! Лакто Флорене! Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
2: Можно заказать на «Аптека.бай». Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
1: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
3: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенькевич. Здравствуйте. В Беларуси сегодня День народного единства. По всей стране проходят десятки мероприятий. В эти минуты в учебных заведениях стартует общенациональный диктант. В Минске молодежь проводит городскую акцию под лозунгом «Код народного единства». Активисты с самого утра дарят жителям-гостям праздничное настроение и тематические подарки с государственной символикой. Всего работает около 100 праздничных молодежных локаций. Они будут функционировать до 7 вечера. В День народного единства Национальное кадастровое агентство проводит День бесплатного консультирования. К специалистам можно обратиться по общим вопросам государственной регистрации недвижимости и задать вопросы о независимой оценке квартир, бизнесе, оборудовании, транспорте, нематериальных активах. Беларусьфильм приступил к производству документальной ленты, посвященной столетнему юбилею футбольного клуба «Динамо Минск». Создатели картины обещают, что фильм выйдет за рамки стандартной спортивной хроники. Проект призван наглядно продемонстрировать путь, который клуб прошел за столетие, превратившись в один из самых узнаваемых спортивных брендов страны. В Великобритании ребенок часами держал ноутбук на животе и заработал так называемый синдром поджаренной кожи. Мальчик учился дома и проводил с компьютером на теле до 8 часов в день, часто во время зарядки. Сначала у него на животе появилась сыпь красно-коричневого цвета. Она имела сетчатый рисунок. Позже сыпь стала больше и темнее, кожа начала повреждаться. По словам медиков, синдром поджаренной кожи возникает из-за долгого воздействия невысокой температуры или инфракрасного излучения на участок кожи. Это не ожог, но со временем тепло повреждает кожу, сосуды и волокна. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 48 копеек, 10 юаней 4 рубля 51 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек.
3: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, в большинстве районов дожди, возможны грозы. В Бресте и Гродно плюс 16-18, в Гомеле 24-26, в Витебске 19-21, в Могилеве 22-24 тепла. В Минске 17-19 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенькевич. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
5: Реклама.
6: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
5: Телефон рекламного отдела МТС А1
7: 624 10 57.
8: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
9: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
10: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
1: Нужно перевести вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
2: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Слушай свое.

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.

0: Реклама. Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная любовь к дороге.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Вещаем полдень. Вы слушаете душевное радио.
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко, «Фармакар» ПЛС, Палестина.
0: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. В Беларуси сегодня День народного единства. По всей стране проходят десятки мероприятий. В Гродно состоялся торжественный митинг. Жители города над Неманом собрались в знаковом для каждого горожанина месте у подножия мемориального комплекса «Курган Славы». Торжественная закладка кургана прошла 17 сентября 1968 года, а его открытие состоялось ровно через год и было приурочено к 30-летию воссоединения Западной Беларуси и БССР. Спикер Верхней палаты парламента Наталья Качанова прибыла в Алжир. Как пишет Белта, этот визит проходит по следам исторического визита Александра Лукашенко в Алжир в декабре прошлого года, после которого двусторонние отношения вышли на качественно новый уровень. Позиции Минска и Алжира по мировым процессам во многом совпадают, а торгово-экономическое сотрудничество демонстрирует интенсивный рост. Наталья Качанова передала председателю Совета нации Алжира приглашение посетить Беларусь с ответным визитом и пригласила представителей арабских стран принять участие в форуме традиционных ценностей в Полоцке. О ситуации на границе рассказали в Госпогранкомитете. Очереди сохраняются перед польскими и литовскими пунктами пропуска. Более 350 грузовиков фиксируются перед польской границей. Что касается легковых авто, перед польскими пунктами пропуска Тереспури-Кузница-Белостоцкая въезда в ЕС ожидают около 200 легковушек. Автобусов в очереди, по данным, на 10 утра нет. На литовском направлении ожидают въезда 70 легковушек. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Событие, которое объединяет поколение любимыми мелодиями, пройдет уже в третий раз. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств. А 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут 3 больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Спешите за билетами. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 48 копеек, 10 юаней 4 рубля 51 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек.
0: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями. В большинстве районов дожди, возможны грозы. В Бресте и Гродно 16-18, в Гомеле 24-26, в Витебске 19-21, в Могилеве 22-24 тепла. В Минске 17-19 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шибека.

0: Реклама. Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь хочется танцевать, петь вместе со всеми. От ласкового мая до продиджи. Танцплощадка душевного радио. Самая масштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 24 октября. Могилев. Клуб на Дубровке. Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Доброе.

0: Пап, купи сладкую вату и колу.
1: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
2: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
4: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
5: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
6: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ереб или у распространителей.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
8: Недушный день.
9: Я знаю, кажется, в чем можно найти вдохновение в четверг. Где оно спрятано? Оно, наверное, спрятано где-то в индийских фильмах. Много-много лет назад их начали снимать, и мы в курсе от того, как там неожиданно могут повернуться сюжетные линии, какие бывают эмоциональные сцены. Вот где, где настоящие эмоции, где можно пули останавливать пальцами, ловить лошадей, вот так вот злодеев, воскрешать героев. Но мне кажется, для четверга идеально подойдет какой-то индийский мотив, если вдруг мы можем нащупать внутри страх, бояться что-то делать, начать, потому что обед, вот где-то, может быть, какое-то сомнение проскакивает, но под индийские мотивы всегда веселее работать, веселее строить, веселее обедать или готовить. Но, правда, есть риск, качество будет-то, да, такое же, как музыка, будет соответствовать ей. Но ничего, главное, где-то черпать эти источники вдохновения, а я предлагаю еще к классическим душевным источникам повернуться. Телеграм-чат душевного радио открыт для ваших сообщений, можно друг друга поддержать хорошим словцом, поздравить. 17 сентября, между прочим, на календаре, четверг, жду ваши письма.
3: Душевное радио.

0: Сергей, привет! Бери своих, пойдем ботанически. Такая погода.
1: Слушай, не могу. Боюсь соседям на глаза показаться. Я их затопил. И самому ремонт делать, и им еще придется. Где денег взять, не знаю.
0: Ты что, не застрахован?
2: А ведь верный вопрос. И есть отличный ответ. Комплексное страхование квартир от Белгосстраха. Один договор, а застрахована квартира, имущество и ваша ответственность перед соседями. Кстати, при страховании онлайн в личном кабинете скидка 20%.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Привет, а ты где?
0: Да с соседями на рыбалку выбрались. Отличные ребята, уху варим. Присоединяйтесь.
3: Душевное радио. Классика хитов.
4: Всем привет, мы группа «Фабрика». Слушайте наши песни.

0: Недушный день.
1: Сейчас бы за руль машинку завести, в какое-нибудь путешествие отправиться. Да, включить душевное погромче и ни о чем не беспокоиться. Ну и, конечно же, многие автовладельцы любят привлекать внимание своим автомобилям, выражать какую-то часть своей личности формами, габаритами своего кара. Ну, о вкусах не спорят, привлекают лично меня брутальные машины. Не знаю, когда это началось, но вот заметила на дороге недавно такую глыбу серебристую, такую красотку с четкими, резкими углами, их даже формами не назовешь, как будто кости, ну, такие широкие кости, очень много внимания привлекают кибертраки. Вы, наверное, видели такие интересные машины, это электромобили, они ездят по отдельной полосе, но с особенностями автомобиль я удивилась, когда узнала, что, оказывается, эту электричку нужно таможить не как электричку, потому что утильсбор на этот кибертрак всего лишь 18 тысяч долларов. То есть уже как-то желание приобрести, ну, все, упало, растворилось. Еще удивительно, что на электромобиле этом парковаться во дворах нельзя. Для него нужны парковки для грузовиков отдельные, особенные. Да, такой, ну, недостаток тоже, по-моему, очень серьезный. И еще за руль, оказывается, с категории Б тоже нельзя. Должна быть специальная категория. И еще нужно соблюдать скоростной режим для грузовиков. Там, где 90, там 90, а где все могут ехать 120, например. А сколько бы мешков картошки он смог перевезти, этот кибертрак? Недоработки какие-то у нас есть в законодательстве. Пускай бы уже все это как-то нивелировалось. И на такой электричке, да по городу. Но, кстати, на этой неделе в Беларуси сейчас проходит мобильность недели. И мы запускаем на душевном радио хэштег «Душевный попутчик». Душевный попутчик. Хэштег одним словом все это набирайте. А что нужно помечать таким хэштегом? В телеграм-чате расскажите историю неожиданного знакомства, помощи в дороге, встречи, после которой осталась какая-то у вас хорошая история в запасе. Может быть, это был электромобиль, может быть, это был электросамокат. В общем, все, что есть у вас в каких-то недрах семьи, интересные истории, связанные с вашими авто, с электроавто или с обычным авто, уже большой разницы нет. Главное, чтобы душевная была история, настоящая, живая, хорошая, очень добрая. Пишите, помечайте хэштегом «Душевный попутчик», и мы сегодня выберем самую интересную историю и за нее даже красоту организуем. Попозже расскажу, что это будет, но все это сможете получить в салоне красоты Пикадилли.
0: Душевное радио. Классика хитов.

0: Реклама.
1: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
2: Великое князство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Парк Сула «Бай».
3: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Тюль всего за 10 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057.
6: Душевное радио. Слушай свое.

Ямол – это не только протеин сывороточный 1 килограмм за 59,99, но и Wi-Fi роутер всего за 449,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 20 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте yamol.by.

0: Реклама. Не пропустите яркое событие этой осени. 19 ноября певица Слава выступит с большим сольным концертом во Дворце Республики. Билеты в продаже на сайте билетного оператора и в кассах Дворца Республики.
1: Организатор — Государственное учреждение Дворец Республики. Октябрьская площадь, 1-1.
2: 16+.
0: При поддержке Душевного радио.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
4: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+.
1: Организатор — Государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
5: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Мелех, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, Дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
6: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
7: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
8: Недушный день.
9: Зашел разговор про помощь в дороге и неожиданное знакомство. И каждому, по-моему, есть что рассказать. Присылайте свои истории в телеграм-чат Душевного радио. Помечайте их хэштегом «Душевный попутчик». Все в одно слово. Автор самой интересной истории получит сертификат в салон красоты Пикадилли. Ну и любое поколение коллекционирует новшества. Сколько их было на нашем веку. Мы с вами застали первые мобильные телефоны. Да, мы с вами застали переход с дискет на кассеты, на диски и вообще на облачную информацию. Ну и, конечно же, наши автомобили тоже поменялись за несколько десятилетий. И вот Тамара прислала историю, рассказывает, что когда у нее появилась дочка, подросла уже до такого возраста, что можно было ее брать в небольшие путешествия и не брать, наверное, при этом сумку с вещами с собой, все эти пеленки-распашонки, поехали они на «Жигулях» из Бреста в Барановичи в гости к бабушкам и дедушкам. Ну, чтобы молодым родителям тоже было отдохнуть, правильно я понимаю, Тамара? Так вот, не доезжая до Березины, сломались «Жигули». Осталось только что сделать, чтобы кто-нибудь на буксире в Брест обратно доставил. Ну, такое решение ребята приняли. Нашелся хороший человек, и так совпало, что в Бресте жили Валентин с женой Светланой недалеко от ребят. С тех пор много лет прошло, и вот эти вот ребята, так понимаю, которые помогли и добуксировали, дотянули вас до Бреста, уже 34 года рядом с вами, дружите с семьями, с дорожными спасателями. Ну, хорошо иметь таких друзей, которые в любой момент готовы прийти на помощь, ну, или таких встречать людей, которые не оставят на дороге в какой-то беде. У меня тоже была история. Я только-только сдала на права и ехала из Минска в Витебск. Волновалась жутко. В навигатор смотрела. Дорогу хорошо вроде бы уже за годы жизни выучила, но почему-то от волнения забыла вообще, куда сворачивать. И в какой-то момент вижу, мне машина на обгоне всячески сигналит, чтобы я остановилась. А я же уже научена, я боюсь, я уже научена людям где-то в чем-то с сомнением, да, относиться, не доверять. Так, и думаю, ну а что они хотят? Что эти молодые люди от меня хотят? Вот еду, я такая волнуюсь. И оказалось, что у меня задняя часть машины, вот спереди это бампер, а сзади это как называется? Ну, сзади вот какая-то коробочка такая. Что-то разболталось, так крылышками начала махать, я чуть не потеряла ее. Ну, понятно, какая машина, у меня тоже была первая. И молодые люди остановились, и жгутиками мне все это прикрепили, чтобы, и сказали, не газуйте сильно, девушка, чтобы я спокойно доехала до Витебска, и там уже включились в работу мужчины из моей семьи, и все наладили, отремонтировали. Тоже ребят не знаю, как зовут, но они очень бережно ко мне отнеслись и помогли. Вот. Если у вас тоже есть какие-то милые дорожные истории, связанные с прикрепленными, приключениям, со знакомством, с помощью. После этой истории осталось хорошее воспоминание. Напишите нам об этих людях, об этой ситуации в телеграм-чат Душевного радио и помечайте хэштегом «Душевный попутчик».
2: Душевное радио. Слушаем любимое

0: дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
2: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита! Счастье! Лакто Флорене! Что это? Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе – живые бактерии, ферменты и растительные экстракты. Поняла! Лакто Флорене! Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
3: Можно заказать на «Аптека.бай». Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
2: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. В Беларуси сегодня День народного единства. По всей стране проходит праздничное мероприятие. Митинг прошел и в Бресте у памятника на братской могиле советских воинов, погибших в 1939 и 44-45 годах. Как отметил губернатор региона Петр Пархомчик, воссоединение территории стало началом нового этапа в развитии страны. Появилась возможность для всех получать образование, медицинскую помощь и новые профессии. Начала активно развиваться промышленность. День народного единства – не только память о событиях 1939 года, это еще и ответственность за то, что будет дальше. История показывает, когда мы едины и способны пройти через самые тяжелые испытания. В Министерстве по налогам и сборам напомнили об уплате единого имущественного платежа до 16 ноября. Это можно сделать через ЕРИП на почте или в банке, а также через личный кабинет онлайн. Напомню, с 2024 года в Беларуси объединили налог на недвижимость, земельный и транспортные налоги в один платеж. Все вместе за квартиру, дачу и машину. Налоговая сама все посчитает и пришлет извещение. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Датчики установлены на 12 участках. Радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского, Пушкина, на Партизанском, на улицах Притыцкого, Аэродромной, Радиальной, Ванеевой, Орловской, на Академической, а также на МКАД. ГАИ просит водителей быть внимательными и не превышать скорость. Джан Имин, основатель компании ByteDance, которая принадлежит TikTok, стал самым богатым человеком в Азии. Его состояние оценивают в 105 миллиардов долларов. ByteDance владеет платформами для создания коротких роликов, новостным агрегатором и еще несколькими сервисами. При этом состояние бизнесменов, деятельность которых связана с искусственным интеллектом, заметно превосходит доходы миллиардеров из традиционных отраслей. Новостям компании. В Минске много вкусных предложений, более 70 ресторанов со скидками от 50%. Пицца, суши, шашлыки. Выбирайте на Сливки Бай. Ищите новые решения для роста бизнеса? Белагропромбанк предлагает партнерскую программу «Шире круг». Присоединяйтесь к программе на электронной торговой площадке «Шире круг» и ведите бизнес на выгодных условиях. Более 2700 компаний-партнеров по всей стране. Рост объемов продаж, финансовая поддержка сделок. Расширяйте свои финансовые возможности с Белагропромбанком. Подробности на сайте belapb.by. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 48 копеек, 10 юаней 4 рубля 51 копейка, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», сегодня в стране облачно с прояснениями, в большинстве районов дожди, возможны грозы. В Бресте и Гродно 16-18, в Гомеле 24-26, в Витебске 19-21, в Могилеве 22-24 тепла. В Минске 17-19 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: Реклама.
1: 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В Беларуси избирательные участки будут открыты в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Граждане России смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера. Подробная информация о голосовании доступна на сайте посольства России belarus.mit.ru.
2: Нужно перевести вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057.
4: Доброго дня!

0: Недушный день.
1: Любовь к национальным кодам, то есть внутренний туризм в Беларуси набирает популярные такие обороты. Поездки по стране действительно приходятся по вкусу и всем возрастным нашим категориям. Ну, вообще в этом все логично, правильно? Когда ты выезжаешь по своей же стране, смотреть на свои же красоты, вообще ни одного страха из списочка как бы нет. Из тех страхов, что есть за границей, в Беларуси они просто нивелируются, отсутствуют. Но вот если вдруг кто-то боится, что машина вдруг в пути за границей сломается, там же ее починить надо. Там же нужно вложиться не только в ремонт, но и в нормальную такую оплату труда человека, который будет вникать в нашу проблему. В Беларуси все гораздо проще с этим делом, дешевле. И поэтому по Беларуси тоже можно прекрасно покататься и беззаботнее себя в процессе ощущать. Как раз истории дорожные, неожиданные, автомобильные собираем в этом часе. Встречи, после которых осталась хорошая какая-то, хороший контакт, хорошая фотография или дружба, может быть, на века. Рассказывайте об этом в ТГ-чате Душевного радио и помечайте хэштегом «Душевный попутчик». Все одним словом. Но это же вспомнила, как мы с семьей из Лепеля до Минска ехали на скорости 43 километра в час. Но с горочки это было быстрее, потому что в машине, в накрученной такой, напичканной всякими датчиками в нашем мини-купере, какая-то клемма не сработала, отошла, и автомобиль решил, что это большая проблема и запретил нам развивать скорость. Мы поэтому так ночью дела было. Путешествие превратилось в такую многочасовую, психологическую, практически драму. Можно было, пока ребенок спит, обо всем на свете с мужем поговорить, и никуда же не денешься. Вот 3 часа разговоров в медленной скорости, но в итоге все обошлось. Дело было просто в 5 минутах работы. Ну, такое тоже бывает. Никто, правда, не останавливался. И вот история связана просто с невозможностью уйти от неизбежных, очень нужных иногда разговоров семейных. Чисто моя связана. Может быть, у вас что-то было интереснее, более как-то больше приключениями наполнено. Пишите об этом в ТГ-чате родином.
0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем.
3: Финансовые витамины Белинвестбанка – это не просто карточные пакеты. Это финансы со вкусом. Возможность бесплатного обслуживания. Рассчитывайтесь в магазинах и не переплачивайте. Манибэк. Возвращайте баллами. Наличные. Снимайте без комиссии на простых условиях. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
4: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
5: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
6: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 1057.

0: Что на ужин?
1: Пюре и котлетки Петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы Петруха с булгуром Суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.
2: Душевное радио. Слушай свое.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: А может быть, люблю или не люблю, а любит меня или нет, этот вопрос актуален, наверное, в первый год. Да, потому что влюбленность, она где-то столько и живет, и сомнения могут в этот момент всплывать в голове и иногда доставлять нам дискомфорт своими всплывающими моментами. Но когда вы вместе год, два, три, тут уже все становится более-менее понятно и стабильно, потому что гормональный всплеск угасает, чувства, они либо исчезают, либо превращаются уже в осознанную настоящую любовь. А там? Ну, а там, понятно, в идеале должно быть уважение, диалог, совместные планы, понятно, но вот для меня настоящая любовь – это когда можно быть уверенной в том, что он себе закажет что-то самое вкусное и спокойненько дожидаться, когда это самое вкусное уже принесут, и воровать из тарелки картошечку фри, например, или какую-то котлетку, потому что точно в той тарелке она обязательно будет вкуснее. Ну и, наверное, к такому взрослому периоду зрелых отношений уже перешли Анна с мужем Владимиром, потому что сегодня у них годовщина свадьбы. Можно сказать, что 10 счастливых лет, сами ребята так говорят, 10 счастливых лет они провели вместе. Сколько уже пройдено, сколько еще предстоит, планы у них грандиозные. Желает Анна своему мужу и себе. Вспомните, самым главным все обязательно получится. А о чем? Нужно быть уверенной в том, что между супом и вами он всегда выберет первое. Нужно мечтать и флиртовать, не прекращать флиртовать, сколько бы лет вместе ни находились, позволять друг другу какие-то радости. Романтика через 10 лет брака, она не обязательно в молчаливом обмене ссылочками на любимые какие-то товары. Да, конечно, это тоже лучше любых роз. Но это еще и о том, чтобы маленький роман поддерживать постоянно приходилось. И, наверное, пускай эта поддержка приносит все равно радость. Не превращается в рутину. Устройте сегодня какое-нибудь себе маленькое или большое грандиозное свидание, Анна. Помимо приветов и поздравлений, которые приходят нам в Telegram-чат, сегодня еще с вами собираем душевные попутные истории. Вот так вот одновременно, одномоментно. И вот Александр рассказывает о том, что у него в доме живет Николай, он работает в ГАИ. И вот когда жена Александра сдала на права и в первый раз выезжала самостоятельно в город, этот самый сосед Николай проявил смекалку и прекрасные человеческие качества. И когда жена поддалась панике, Николай как раз в то время выезжал и понял, что нужно поддержать нового водителя. Вышел из машины и движениями гаишника-регулировщика регулировал всю эту ситуацию. Тогда ему вся семья сказала большое спасибо и до сих пор благодарит. Но эти движения, они же такие смешные. Но вообще, сколько в школе автомобильной было правил, рисунков, как мы запоминали, мы прямо выходили к доске, друг другу показывали, имитировали автомобили с собой, имитировали, предполагали, как должны разъезжаться на каких перекрестках. Ну, хороший Николай, поддержал. Главное, что штраф вам никакой, не вот так вот по доброте душевной, потому что соседи разные бывают. У вас такой Николай казался совестливым человеком. Рассказывайте вы свои истории автомобильные, расскажите о том, с кем неожиданно, может, познакомились в дороге, в пути, встретились. Какое-то хорошее воспоминание какой-то человек, может, оставил в вашем сердце, в вашей душе. Расскажите об этом в Telegram-чате.

0: пап, купи сладкую вату и колу.
1: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
2: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
4: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио. С Ольгой Шебека.
1: Официальные, кстати, представители BMW никогда не связывались с Серегой по поводу сотрудничества и после выхода «Черного бумера». Но, несмотря ни на что, песня в 2004-м стала культовой. Реклама оказалась бесплатной. Продешевил что-то Серега, но по такой пацанский имидж в треке воспетый почему-то не пришелся по вкусу глобальному такому глобальной компании мировой. Но в этом часе мы собираем ваши истории. Как вкусно вы их расскажете, это уже от вас зависит. В телеграм-чате Душевного радио говорим о неожиданных знакомствах, о помощи в дороге, о встречах, после которых осталась на память какая-то хорошая история. Все это присылайте в ТГ-чат Душевного радио с хэштегом «Душевный попутчик». И скоро решим, кому из вас, автора истории, достанется в подарок сертификат в салон красоты «Пикадилли». Ну, а на самом деле в свой знаменитый личный автомобиль BMW 850 артист Серега купил на свои собственные заработанные деньги. И свои такие основные отпускные сегодня получила сын Татьяны, Алексей. Татьяна написала в чат Душевного радио, чтобы поздравить с первым отпуском своего ребенка. Хочет, чтобы все задуманное исполнилось. Ну а сколько Алексея ждет приятных и не очень еще моментов? Первый отпуск, первая работа. Во-первых, мы его поздравляем, конечно. Во-вторых, не хотелось бы, но придется разочаровать. Я когда узнала, что отпускные – это не бонус к зарплате, а просто зарплата чуть раньше, просто мы ее получаем, я была безумно расстроена, вот честно. Так нельзя. По-моему, нужно дополнительную работу к отпуску давать, чтобы легче получалось сохранить стабильность и финансовую, и психическую в том числе. На работе мы больше работаем, чтобы иметь финансовую стабильность. Но если меньше работать, получится хорошую психическую стабильность заполучить. И как-то между этим приходится лавировать. Все, что задумано, пускай исполняется, Алексей, но... Какие-то у вас большие планы на отпуск, небось. Надеюсь, что никак не связаны с ремонтом они. Что маме, конечно, нужно помогать, но не в первый отпуск. Развлекайтесь. Люблю, ценю, уважаю, написал Димон. Ответ такой Светлане Валерьевне, любимой. Вот так интересно тоже. Светлана Валерьевна, к вам по имени-отчеству. То ли вы коллега, то ли вы любовь Дмитрия. Но безумно вас ценит, любит и уважает человека. Александр практически то же самое написал, но для жены Савицкой Марины. Хорошего путешествия желает и себе, и Марине из Минска в Борисов. А Александр вот подписался. Но, ну, мужчины, вы когда пишете комплименты своим любимым, вы же как-то покрасноречивее, наверное, это все рассказываете. Просто так любите или за что-то, с чем-то хотите поздравить. Нам нужна конкретика для того, чтобы вот все правильно преподнести.
0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057. Если начальник, то в отпуске. Если радио, то душевное.
3: Всем огромнейший привет.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вспомни меня, просит история неожиданного знакомства или помощи с хорошим таким каким-то знакомством в дороге. Можете все рассказывать в телеграм-чат душевного радио и хэштегом обязательно отмечайте «душевный попутчик». Все в одно слово. Ну а пока истории продолжают к нам прилетать в чат, продолжим им еще делиться в следующем часе. Сейчас написала Елена о том, что у ее подруги, у ее друзей уже за столько лет друзей с 30-летним совместным таким большим красивым юбилеем поздравляет семью финских Александра и Галину из города Червеня. Подруга Елена 30 лет вместе. Жемчужная свадьба у ребят. Не знаю, застала ли она сам тот день, тот 17 сентября 30 лет назад. Но пишет, что глаза у вас до сих пор горят огнем. Но это когда-то 10 лет вы еще спорили, кто главный в семье. Потом думали, что главные оба, да. Ну а сейчас вы точно знаете, кто главный, правильно? Кто-то, наверное, дети или домашние питомцы. Ну и вообще, жемчужная свадьба. Жемчужинка, она так идеально и красиво рождается, раздражает устрицу, песчинка, и потом обрастает чем-то таким красивым. Так вот, и мы вам тоже желаем взаимно друг друга раздражать, так, чтобы вокруг сыпался жемчуг, бриллианты летали. Ну и, да, делитесь секретом брака такого удачного. В чем он заключается, можете тоже написать в телеграм-чате душевного радио. Ну, а мы, конечно, можем вам сказать горько, раз день такой чудесный. Надеюсь, у вас солнечно сегодня. Надеюсь, именно вам мы будем благодарны солнцу, потому что обычно люди, у которых что-то очень хорошее произошло в тот день, они как-то энергию с собой, своими поводами разгоняют, и солнышко выглядывает на небесах. Ну, вот честно, у меня вообще такие приятные впечатления вот от 30-летнего юбилея. У меня тоже родители столько лет вместе пробыли. Очень молодые, энергичные люди, между прочим. И это здорово, когда рядом есть человек, который помнит нашу жизнь. Ведь со временем память может немного подводить в разные моменты. Бывает не в самые удачные. И рядышком есть у Галины Александр, у Александра Галина, которые, надеюсь, только хорошие будут сохранять у себя там в папочках, складывать аккуратно и беречь. И потом долго осенними вечерами под шарлотку и под какой-нибудь вкусный ароматный напиток с медом будете делиться своими хорошими историями, своими, надеюсь, позитивными, в том числе автомобильными приключениями. Вы можете не только у себя за столом поделиться ими, но и в телеграм-чат рассказать душевного радио о том, что хорошего с вами когда-нибудь на дороге произошло, какое-то знакомство, помощь, встреча. После них остались хорошие впечатления. Тогда расскажите в ТГ-чат и пометьте хэштегом «душевный попутчик».
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: 2 часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Единство является источником силы, благодаря которому Беларусь достигла значительных успехов в развитии. Такую точку зрения выразил посол Китайской Народной Республики в Беларуси в День народного единства. Дипломат обратил внимание, что исторически Беларусь неоднократно подвергалась агрессии, ее территории захватывались, а народ был вынужден покидать родные места. 17 сентября 1939 года воссоединение Западной и Восточной Беларуси стало важной вехой в истории белорусского народа. На основе единства Беларусь обрела независимость и успешно встала на путь самостоятельного развития. На белорусско-украинской границе состоялся обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной. Как сообщает Белта, обмен прошел в пункте пропуска Новая Гута. Беларусь продолжает гуманитарную миссию. С начала конфликта наша страна выступает в качестве гуманитарного коридора и площадки для проведения переговоров, обменов пленными, гражданских лиц и погибших тел. В Беларуси хотят установить новые требования к ветклиникам и ветеринарам. Палата представителей приняла в первом чтении законопроект, который уточняет правила диагностики, лечения и профилактики животных и введения понятия надлежащей клинической практики. Для клиник установят общие требования к оборудованию и квалификации сотрудников. Контролировать их работу и утверждать новые правила будет Минсельхозпрод. В Японии запустили скорую помощь для роботов. Японская компания создала специальный фургон для помощи сломавшимся гуманоидным роботам. Машина привозит инженеров, оборудование и запчасти, а при необходимости запасного робота. Специалисты сначала проводят диагностику и пытаются устранить поломку на месте. Если это невозможно, робота отвозят на ремонтную базу, а клиент получает замену. Пока у компании только один такой фургон. Если услуга окажется востребованной, их количество планируют увеличить. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3,48, 10 юаней 4 рубля и 51 копейка, 100 российских 3,60.
0: Погода на Душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от 6 до 12 тепла. В Бресте, Гумеле и Могилеве плюс 20-22, в Витебске и Гродно плюс 19. А в Минске без осадков и 19 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: Нужно перевести вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
1: 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В Беларуси избирательные участки будут открыты в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Граждане России смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера. Подробная информация о голосовании доступна на сайте посольства России belarus.mid.ru.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57. Душевное радио. Добрый

100 Беларусь, встречай, Мафик на связи. Осенью мы с вами увидимся в Минске. 16 октября я выступлю во Дворце спорта на душевном фестивале в концерте «Звездный шансон». Я выйду на сцену, чтобы спеть для вас свои жизненные и честные песни. Берите друзей и близких, настраивайтесь на правильный лад и приходите на концерт. Обнял каждого. Очень жду нашей встречи.

0: Недушный день.
1: Часто так получается, что мы себе самыми строгими критиками приходимся. Нет, чтобы похвалить за что-нибудь. Так мы найдем в прошлом, в настоящем и еще даже в будущем, несовершенном, незавершенном, тысячу причин, за что можно, где можно было сделать лучше, где можно было сказать поинтереснее. И вот ту самую шуточку применить, которая после обычно приходит. Но прощать себя – это, наверное, единственный способ не дать прошлому арендовать бесплатное жилье в нашей голове. Там и так не очень много свободного места. Но нужно практиковать вот эту самую осознанность. Теперь, если вдруг глупость какую-то будем совершать, нужно себя не ругать. Так модно не ругать, а говорить: ну надо же, как интересно все получилось. Вот надо же, как интересно все получилось. Истории с таким выводом, с таким началом. Как пойдет? Получаю сейчас в телеграм-чате душевного радио от вас. Ставьте хэштег «душевный попутчик». Мы, наконец-то, в этом чате уже дочитаем все, да, обсуждаем все истории, связанные с неожиданным знакомством, с помощью в дороге, со встречами, после которых осталась какая-то хорошая, приятная либо история, либо послевкусие, либо даже судьба свела людей, и уже вместе они не одно десятилетие вроде как рядом. Вот автоистория, если есть в вашей семье, если среди коллег где-то она бродит, вы ее оформите, пожалуйста, текстом или удобно аудио в телеграм-чат душевного радио. И скоро мы выберем того, кто победит в нашем мини-конкурсе. Самую интересную историю отправим человека в салон красоты Пикадилли.
0: Реклама.
2: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Осень в ритме выгоды. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай современный QNED-телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 83 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
1: Душевное радио. Слушай свое.

допивал свой кофе. И вдруг лицо мелькнуло, красивый нервный профиль. Оно за мной следило, как тень не исчезая. Я чувствовал спиной, что взгляд меня пронзает. Все чаще в нашем мире, плохом и онемевшем, к любви взываем тщетно в холодном мгле кромешной. Никто нас не услышит, никто не обласкает. И только на рассвете заря.

скользнул рядом. Я ощущал всей кожей и дрожь страстных взгляда на крик души похожий. Но вот я уезжаю, платформа уплывает, и снова тень я вижу, тень как дитя рыдает. И чаще в нашем мире глухом и онемевшим к любви в своем тщетно, в холодном мгле кромешной пытаюсь что-то крикнуть и горло надрывая. Но вдруг я понимаю, что тень глухонемая. Глухонемая любовь стучался в окна, глухонемая любовь стучалась в двери, где в этом мире немом в душе согреться. Глухонемая

0: Недушный день.
1: После этих историй я убеждена, что внешность все-таки имеет значение. Внешность не главное, говорят они, как во всех популярных мемах, но на самом деле помогать приятнее всегда людям с улыбкой, ну и с другими некоторыми деталями гардероба, о которых вот упомянул, например, Дима. В этом часе рассказываете вы в телеграм-чате Душевного радио истории автомобильные, свои приключения, излагаете неожиданные знакомства, помощь в дороге, встречу, после которой осталось хорошее воспоминание. И вот Дима пишет, что 24 года назад едет на своей машине и видит, как две девушки, и далее чисто мужское описание, в коротких юбочках, на каблучках. А не сон ли это был, Дмитрий? Толкают свою машинку, маленькую Джетту 1. Естественно, он остановился и, как истинный рыцарь, помог девушкам. Оказалось еще, что это две сестры. Но, Дмитрий, это точно какой-то был сон. Хотя вы дальше упоминаете, что познакомились, сестру одну звали Алена, и вот уже 21 год совместной жизни. 9 сентября ребята отметили. Ну, браво, ну как-то так. Как-то так, да, само собой получилось. Если бы не эта юбочка, если бы не прекрасная, милая внешность, а может быть, еще был мороз на улице, чтоб совершенно... Мне кажется, что девушки проходили какие-то курсы. Курсы, на которых их научили знакомиться с мужчинами. Потому что, мне истинно кажется, мужчина должен почувствовать себя героем, героем расправить. Нам нужно дать возможность мужчине почувствовать себя как-то необычно, да, не просто в очереди же познакомиться, да, интересно, хотя, может быть, кто-то в очереди и знакомился, а вот в какой-то кризисной ситуации помог, спас, отбуксировал до заправки. Все, считай, дело в кармане. Пускай молодое поколение слушает Душевное радио и тоже учится уму, разуму, учится, как нужно разруливать ситуацию, как знакомиться, да, можно. На буксире в Брест вернул Тамару с мужем и маленькой дочкой Валентин. Дочке Евгеше уже 34 года. История, получается, из прошлого тысячелетия. Но до сих пор с дорожными спасателями семья дружит и общается. Александр благодарил соседа недавно, Николая, что тот повел себя профессионально, как настоящий регулировщик, и усмирил панику жены. Но оно и понятно, только на права сдала, а тут двор, и не столбики с площадки, а живые машины. Ну как тут не растеряться? Спас сосед Николай жену Александра, но Александр вот сейчас в эфире, получается, поблагодарил спасителя. Пишите и вы, рассказывайте свои автомобильные истории, спасительные, с хэштегом «Душевный попутчик» одним словом. И в конце этого часа выберем, кому из вас достанется набор сертификат в салон красоты Пикадилли.
0: Душевное радио. Классика хитов.

0: Реклама. Не пропустите яркое событие этой осени. 19 ноября певица Слава выступит с большим сольным концертом во Дворце Республики. Билеты в продаже на сайте билетного оператора и в кассах Дворца Республики.
1: Организатор — Государственное учреждение Дворец Республики. Октябрьская площадь, 1-1.
2: 16+.
0: При поддержке Душевного радио.
3: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+.
1: Организатор — Государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
4: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Емол – это не только туалетная бумага «Папи» 32 рулона за 28,99, но и комод на 5 секций всего за 62,64. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 20 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Недушный день.
1: Не только женщины влияют на будущее, но мужчины тоже хорошо так выклиниваются в какие-то перипетии судьбы. Читаю истории, что вы присылаете в телеграм-чат Душевного радио, и там все о любви. О любви, как будто автомобили вот неожиданно, но очень даже в них участвуют. Сегодня вы делитесь историями, рассказываете в ТГ-чате под хэштегом, отмечаете «душевный попутчик», одним словом. Что с вами хорошего, рассказываете, приключилось в моменты, казалось бы, поломок каких-то автомобильных, какие-то попутчики, может, встречались интересные. Вот Ирина поделилась историей подруги Ольги. Ольга со своим будущим мужем познакомилась на дороге. Вечер в воскресенье, автобус не пришел, утром в институт по классике. Зачет, экзамены, сессия. Ольга стоит на остановке, плачет, и тут останавливается желтый москвич. За рулем молодой человек в москвиче-то желтом предлагает подвезти. Девушка не соглашается, москвич уезжает и через некоторое время возвращается. Забрасывает сумки в машину, так по рассказу, да, Ирина, вот подруга, воспроизводит эту историю. Так они познакомились. И вот уже 30 лет вместе Ольга и Михаил. С юбилеем! Но, а по мне так эта история буквально из сериала. Когда пришел, увидел, машину посадил домой, отвез. Ну, просто рыцарь. Но если бы не настойчивость Михаила, могли и не встретиться. Если бы автобус не сломался вообще, могло этой 30-летней истории и не быть. Вот какие случаются неслучайные, да, случайности. Но история еще одна. Ирина вспомнила, приключилась она уже не с подругой, а лично с Ириной машину. Когда-то она сдала на права, машину водит до сих пор, ехала в гости к бабушке. Но наверняка это уже было через лес, с пирогами какими-то, и тут какой-то волк. Нет? Нет, Минский район, ну не лес. Въезжает в деревню, на капот буквально падает молодой парень. Я же говорила, волк какой-то будет. Со словами падает парень на капот. «Помогите, жена рожает». Скорой давно нет. Ирина вспоминает, что у нее все внутри затряслось. Беременную в машину вот так вот выкладывают. Плохо. Ирина помнит, как доехали до 5-го роддома города Минска, я так понимаю. Но успели, и родилась девочка. Сейчас ей 18 лет, моя крестница. Мне тоже хочется после этой истории поаплодировать, как вовремя вы, Ирина, решили съездить в гости к бабушке в деревню. Как вовремя вы словили, буквально себе организовали крестницу. Уже наверняка ее Ириной и назвали в честь спасительницы. Мне кажется, это было бы очень логично. Другая Ирина рассказывает историю о том, как они с мужем поженились вот буквально недавно. И муж мазом притер старенького «Жигуля». Водитель здоров, жив, машина только пострадала. И в то время, как сейчас могло показаться странным, мужчины визуально просто оценили ущерб, расписочку сделали и обменялись адресами. Даже телефонов тогда не было. Пожали друг другу руки и разъехались. И вот выходной. Беременная Ирина, что прислала нашу историю в наш телеграм-чат, с мужем и с конвертом поехали по адресу, повезли деньги через магазин, потому что тоже Ирина была беременной и захотелось селедочки. И открывая дверь, такая же беременная жена того водителя учуяла селедку слюной, чуть не подавилась и не отпустила, пока не накормила обедом и не попробовала той самой селедочки. А потом уже, как Винни-Пух, у вас точно больше ничего нет? Ну тогда мы пойдем, да? Ну, прекрасно. А еще одна мотоциклетная история любви. В прямом смысле, потому что прислала ее любовь. Но эту историю расскажу очень скоро после песни Бритни Спирс. Если еще у вас есть вдохновение, пишите, отмечайте хэштегом «душевный попутчик», и скоро узнаем, кому из вас, авторы, достанется сертификат в салон красоты Пикадилли.
0: Реклама.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Е-Молл».
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Недушный день.
1: Сегодня буквально вы завалили наш телеграм-чат историями о неожиданных знакомствах на дороге. И знаете, что оказалось? Оказывается, дорога – это не только место для асфальта, для пробок, для наших шин. Это еще и ЗАГС на колесах. И из этих знакомств, оказывается, получается самые настоящие семьи. И продолжительно уже отношения эти идут 10, 20, 30 лет, 34 года. Кто-то подвез девушку до дома, а через какое-то время они уже вместе выбирают обои. Кто-то столкнулся на заправке, и теперь у них общий бюджет. Ну и мне кажется, ГАИ уже пора выдавать вместо штрафов направление на свидание, да, какие-нибудь. Или хотя бы в автошколу для совместного обучения сертификат за превышение скорости, штраф за неожиданное знакомство, сертификат в ресторан. Дорога нас сводит, потом мы идем по жизни вместе. И вот мотоциклетная история от любви в прямом смысле осталась еще не высказанной, потому что прислала любовь. Эту историю началась в 11 классе. На мотоцикле с цифровой фотокамерой на выпускной приехал высокий брюнет-фотограф. Но любовь собиралась поступать и решила не нырять чувства с головой. Все, что было на выпускном, осталось там на выпускном. Успели на кадрами это как-то все сохранить, запечатлеть. И вот спустя несколько лет подруга вытянула любовь на фотовыставку. Та не хотела идти в дождь, в грязь, но нашла, видимо, осень была за окном, но нашла в себе силы. «Приходим», рассказывает, «а там среди всех фото на выставке ее искренняя улыбка». Сюжет, по-моему, достоин фильма. И тут выходит он, тот самый фотограф на мотоцикле со школьного выпускного. Вот пишет, что живем долго и счастливо, а сын и дочка растут и тоже занимаются фотографией. Любовь, ваша история покорила меня, покорила мое сердце. Браво вам! Мы выбрали вас победителем. Спасибо вам большое за эту историю знакомства. И вот вам с мужем сертификат «Салон красоты Пикадилли». Сейчас дарим на комплекс стрижку и оформление бороды в мир чудес и преображений. Уж сами делите, кому что. Пикадилли салон – место особенной атмосферы, где переплетаются чопорный английский стиль и домашний уют. Салон красоты премиум-класса легко найти в микрорайоне Лебяжий. Каждый там сможет почувствовать себя клиентом номер один. Все виды парикмахерских услуг для женщин, барберинг для мужчин, маникюр, педикюр, массаж, косметологические услуги, салон красоты Пикадилли, мир чудес и преображения. Но сегодня мы с вами поняли главное. Любовь где-то рядом, иногда достаточно просто выйти из машины. Дорога – это жизнь, жизнь – дорога. Берите, берегите себя. Пусть попутчики становятся вашими хорошие попутчики, становятся спутниками, достойными спутниками по жизни. Не проезжаем мимо ни на дороге, и не обязательно кого-то спасать, чтобы история получилась. Возможно, достаточно и просто улыбнуться. Если сейчас в пробке, если сейчас где-то стоите и скучаете, улыбнитесь соседу, а вдруг это ваша судьба.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
1: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита!
2: Счастье!
1: Лакто Флорене!
2: Что это?
1: Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе – живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
2: Поняла! Лакто Флорене! Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
3: Можно заказать на «Аптека.бай». Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
1: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монтефармака, OTC, SPA, Италия.
4: Новости на душевном радио.
5: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Беларусь и Кыргызстан договорились о взаимном признании водительских удостоверений. Постановление, закрепляющее этот документ, подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин. По соглашению, водительские удостоверения, которые выдали уполномоченные органы Беларуси и Кыргызстана, взаимно признаются сторонами. Кроме того, документ дает гражданам обеих стран право обменивать национальные водительские удостоверения на местные, без прохождения экзаменов, при условии, что им выдано разрешение на постоянное проживание. А ВВП Беларуси за январь-август вырос на 1,9%, сообщает Билд. А так, объем белорусской экономики в текущих ценах составил около 209 миллиардов рублей. Кроме того, общий уровень цен в январе-августе вырос на 13% по сравнению с тем же периодом минувшего года. В День народного единства в отделе ЗАГС администрации Октябрьского района Витебска батьковы кашули вручили многодетным семьям, передают Билд. А вручение символического подарка от президента семьям при рождении третьего ребенка проводится в рамках проекта «Третий батькал». Эту республиканскую общенациональную инициативу запустило объединение «Беларусь» 1 июня 2026 года в День защиты детей. В Японии число людей старше 100 лет достигло рекордной отметки. Теперь в стране 107 677 людей, которым больше 100 лет. Это на 8 тысяч больше, чем в 2025-м. Более того, их количество впервые превысило 100 тысяч. Почти все эти сверхдолгожители – женщины. Их 94 тысячи. И к новостям компании. Ищите новые решения для роста бизнеса. Белагропромбанк представляет партнерскую программу «Шире круг». Присоединяйтесь к программе на электронной торговой площадке «Шире круг» и ведите бизнес на выгодных условиях. Более 2700 компаний-партнеров по всей Беларуси. Рост объемов продаж. Финансовая поддержка сделок. Расширяйте свои финансовые возможности с Белагропромбанком. Подробности на сайте belapb.by. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3,48, 10 юаней 4 рубля и 51 копейка, 100 российских 3,60.
4: Погода на душевном радио.
5: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность, без осадков, температура ночью от 6 до 12 тепла. В Бресте, Гомеле, Могилеве плюс 20-22, в Витебске и Гродно плюс 19, в Минске завтра без осадков и до 19 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В Беларуси избирательные участки будут открыты в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Граждане России смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера. Подробная информация о голосовании доступна на сайте посольства России belarus.mit.ru.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Доброго дня!

0: душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
2: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей? А танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять.

0: масштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 10 октября Гомель, Манеж, Локомотив. 17 октября Минск, Душевный фестиваль, Дворец спорта. 24 октября Могилев, клуб на Дубровке. 31 октября Гродно, клуб База. Не оставайтесь дома, не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Знаете это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие? Мы знаем. Финансовые витамины Белинвестбанка – это финансы со вкусом, возможность бесплатного обслуживания, снятие наличных и манибэк баллами. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Что на ужин?
1: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
0: Что на ужин?
1: Митболы, петруха с булгуром, суперфьюжн.
0: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Путь на шаг впереди.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
1: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
2: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
3: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел заседание наблюдательного совета парка высоких технологий, передает Белта. На заседании обсуждался ряд вопросов, связанных с совершенствованием развития сферы цифровых знаков, токенов. Также рассмотрен вопрос, связанный с дальнейшим совершенствованием взаимодействия заявителей и крипторезидентов с аудиторскими компаниями. Кроме того, рассмотрен ряд вопросов по противодействию незаконным операциям и кибермошенничеству. Промышленная выставка «Иннопром Беларусь» пройдет в Минске с 30 сентября по 2 октября. Среди российских и белорусских участников компании «Ростех», «НТЗ», «Интеграл», «КамАЗ» и другие. Белорусские предприятия покажут разработки для промышленного производства. Также пройдет пленарная сессия с участием руководителей правительств стран ЕАЭС. Регистрация на посещение выставки продлится до 19 сентября. Открыт набор в школу молодого журналиста при БГУ. Как рассказали в Министерстве информации, подготовительные курсы помогут школьникам определиться с будущей профессией и позволят получить опыт еще до получения поступления на факультет журналистики БГУ. Занятия бесплатные и запланированы каждую третью субботу месяца. Первая состоится 17 октября. Более подробная информация есть в сети. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств «Душа народная». На сцену столичного дворца культуры выйдут вокалисты и инструменталисты из Беларуси и России, чтобы продемонстрировать, как ярко звучит народная традиция. Их выступление оценит профессиональное жюри. Победитель конкурса получит денежный приз и возможность выступить на одном из концертов фестиваля. Новость представлена билетным оператором «Тикет.Про». Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на «Тикет.Про». Мероприятие на любой вкус в нашей афише. И к новостям компании. Доставка еды просто и выгодно. Более 70 ресторанов со скидками от 50% в Минске на «Сливки Бай». Порадуйте себя выгодными вкусностями. Ищите новые решения для роста бизнеса? Белагропромбанк представляет партнерскую программу «Шире круг». Присоединяйтесь к программе на электронной торговой площадке «Шире круг» и ведите бизнес на выгодных условиях. Более 2700 компаний-партнеров по всей стране. Рост объемов продаж, финансовая поддержка сделок. Расширяйте свои финансовые возможности с Белагропромбанком. Подробности на сайте belapb.by. В Доминос режут цены. Только в сентябре с четверга по воскресенье маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек, средние от 15 рублей 99 копеек, большие от 20 рублей 99 копеек. Подробности на Доминос Бай и по номеру 7717. Государственное учреждение «Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь» предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Изольные соломки, глины и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти, салфетки, а также многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5. Это станция метро Первомайская. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3,48, 10 юаней 4 рубля и 51 копейка, 100 российских 3,60.
3: Погода на душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность и без осадков. Температура ночью составит от 6 до 12 тепла. Днем в Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 20-22, в Витебске и Гродно плюс 19. В Минске завтра без осадков и до 19 с плюсом. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио вечерний эфир с Дмитрием Кустовым.

0: Нужно перевести вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

Дорогие друзья, с вами я, Прохор Шаляпин. Я еду в Минск, чтобы выступить на душевном фестивале в концерте «Душа народная». И, конечно, очень хочу разделить этот праздник с вами. Приглашаю вас на концерт. Хочется, чтобы в этот день мы забыли обо всех заботах, улыбались, пели и просто хорошо провели время. Я приеду с песнями и отличным настроением. Название концерта, как вы понимаете, обязывает. Будем петь от души. Встречаемся 17 октября во Дворце спорта. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Знаете, ехал сегодня на работу и наконец-то понял, ну или лучше сказать, осознал, почему люди так любят работать дистанционно, ну или из дому. Не потому что удобно, просто вот на этот дождь можно смотреть из окна, ну и хотя бы не мокнуть бесплатно. Большой привет, если вы с нами. Мокрые, сухие, какие угодно, все равно приятно быть в вашей компании. Вы слушаете «Душевное радио». Меня зовут Дмитрий Кустов. Ближайшие 3 часа проведем вместе. Много интересных новостей у нас, музыки, пообщаемся еще. Ну и даже фильм посмотрим вместе уже совсем-совсем скоро. Ну а в следующем часе еще и ускоримся. Ждите музыку в дорогу уже совсем скоро. Ну а ближайшие 8 минут узнаем про самого уставшего в мире человека. Один мужчина уснул в очень специфическом месте. Вот когда услышите новость, поймете, что вы пока еще не устали. Все очень скоро. Душевное
1: радио. 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В Беларуси избирательные участки будут открыты в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Граждане России смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера. Подробная информация о голосовании доступна на сайте посольства России belarus.mit.ru.
2: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 620 4 10 57.

0: Волшебное радио. Слушай свое.
1: Всем привет, с вами группа Коза Ностра. Слушайте наши лучшие песни на волне душевного радио.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Сегодня празднуем. Что же мы празднуем, спросите вы? Какой праздник? Сегодня четверг. Такой пока небольшой праздник. Я имею в виду четверг. Но с наступающей пятницей вас, конечно, поздравляем. Ну и с Днем Единства. Это самое важное. Ну и, кстати, если вы думаете, что вы устали за эту неделю, ну вот уже глаза не можете открыть, поверьте, на этой планете есть как минимум один человек, который устал больше вас, сильнее вас. Житель Кейптауна решил немного поспать. Знаете где? На территории парламента. Мужчина перелез через ограду, проник на охраняемую территорию, ну и решил, раз уж пришел, можно и прилечь как бы. Правда, охрана оказалась против такого парламентского отдыха и передала сонного гостя полиции. Самое интересное, мужчина ничего не крал, никому не угрожал и даже не пытался скрыться. Просто хотел поспать. Ну, кстати, интересный факт. Сейчас здание парламента в той стране ремонтируют после пожара. Ну и территория действительно больше похожа на стройку. Вы знаете, что самое приятное в этой новости? Ну вот хоть что-то есть в ней приятное. Да, конечно, его арестовали, но у него будет время, чтобы выспаться.
1: Осень в ритме «Хайер». В пятом элементе только до 5 октября. Техника «Хайер» со скидками до 40%. Выбирайте по выгодной цене. Пылесос, аэрогриль, отпариватель и многое другое. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент «Бай». 30 лет. Помогаем!

0: Love is all around в эфире душевного радио. Любовь, она повсюду, но сложно с этим спорить. Но на самом деле главная любовь, по крайней мере в ближайшее время, это наконец-то увидеть дверь рабочего кабинета с обратной стороны, сесть уже в машину или в метро и наконец-то мчаться домой к любимому ужину. Ну, кстати, пока одни мечтают об ужине, мы в эфире душевного радио решили заглянуть на шаг вперед. Ведь, согласитесь, вечер становится в 100 раз приятнее, если точно знаешь, что утром тебя ждет кулинарный шедевр. На самом деле, знаете, что делает завтрак идеальным? Глазунья под любимые хиты. Ребят, коллаборация, которой вы не ждали. Кобринские яйца теперь в упаковке с логотипом душевного радио. Но совсем скоро появится новый дизайн упаковки. Все это можно найти в магазинах «Корона», «Грин», «Юнистор», «7 Пятниц XXL», «Евроопт», «Соседи», «Простор», «Копеечка», «Маяк» и «Доброном». Дальше в нашем эфире музыка. Ну а пока есть время, загляните на наш сайт душевное-радио.бай. Там можно слушать наш эфир в любой точке планеты, познакомиться с нашим коллективом, ну и узнать, какие песни тут звучат.
1: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь

0: ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 10 октября. Гомель. Манеж «Локомотив». Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро. На Ticket.pro и в кассе стадиона.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
3: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

влюблена, но если ты не позволишь мне себя обнимать, я кота-ра-та-та начну целовать. Соберу сердце звуки, но ты не услышишь и слова любви мне не напишешь. Передам я записку, ты порвешь ее вновь, ты сотрешь эту песню, не сотрет.

0: Емол – это не только холодильник Беко за 1399, но и туалетная вода Москино 100 мл всего за 119,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 20 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Слушай свое.

Лавми Коко в эфире Душевного радио. Такое чувство, что сегодня все песни о любви. Тоже хочется о ней поговорить, особенно когда дождь за окном. Но сегодня нам предстоит разговор на другую тему. Но вот какую именно, узнаем уже в следующем музыкальном часе. Да, пообщаемся с вами. Пока можете заглянуть, не просто заглянуть, а вступить в чат Душевного радио в Телеграме. Туда будете сообщения, истории отправлять, фото, видео, ну что захотите. Конкретнее расскажу, какая сегодня тема, уже совсем-совсем скоро. Ну а пока есть

0: время, загляните в наши соцсети. Душевное радио есть много где. Много где — это где, да? На сайте душевнаерадио.бай можете посмотреть, вступить в наши соцсети. Да, там есть ссылки, все на главной странице. Главное, не скучайте, и с наступающей пятницей.
1: Реклама. Не пропустите яркое событие этой осени. 19 ноября певица Слава выступит с большим сольным концертом во Дворце Республики. Билеты в продаже на сайте билетного оператора и в кассах Дворца Республики.
2: Организатор — Государственное учреждение Дворец Республики. Октябрьская площадь, 1-1.
3: 16+.
1: При поддержке Душевного радио.
4: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+.
2: Организатор — Государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
5: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

Everybody в эфире Душевного радио. Все вместе. Ну, я предлагаю тоже остаться вместе, дождаться Дарьи Утюжникова. Она с новостями в этой студии примерно через 7 минут еще расскажет о погоде. Ну, а я в ближайшее время расскажу вам, чего там готовит компания McLaren. Никогда не поверите. Вот дождитесь, уже скоро в эфире.

0: начала часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: До конца сентября осталось чуть-чуть. Успейте купить коммерческие площади в жилых домах комплекса «Минск-Мир» со скидкой. Это согревает. При быстрой оплате минус 15% на многие коммерческие помещения. Но только до конца месяца. Звоните прямо сейчас. 7675. Сайт minskworld.by.
2: Сверим время. 17 часов. Вы слушаете «Душевное радио».
0: Партнер выпуска новостей – сервис заказа лекарств «Аптека.бай».
3: Какой красивый итальянский язык! Белиссимо! Прекрасно! Феличита!
4: Счастье!
3: Лакто Флорене!
4: Что это?
3: Пробиотический комплекс «Лакто Флорене». Плоский живот. В составе – живые бактерии, ферменты и растительные экстракты.
4: Поняла! Лакто Флорене! Плоский живот для поддержания баланса микрофлоры кишечника и функций желудочно-кишечного тракта.
5: Можно заказать на «Аптека.бай». Бесплатная доставка в аптеке вашего города.
3: Реклама. Биологически активная добавка. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не является лекарственным препаратом, не предназначен для лечения заболеваний, имеются противопоказания и побочные реакции. Производитель Монте-Фармака, OTC, SPA, Италия.
2: Новости на Душевном радио.
6: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. В Минске проходит Межгосударственный совет по противодействию коррупции. Орган отраслевого сотрудничества СНГ обеспечивает организацию и координацию между странами. В этом году председательство в Совете переходит Беларуси. Страна является одной из лидеров в СНГ по противодействию коррупции, поэтому в повестке ряд двусторонних встреч и обмен опытом. Основное направление форума – координация взаимодействия компетентных органов. Ко Дню народного единства в Новополоцке торжественно открыли обновленный путепровод, важный и долгожданный для региона объект. Строители завершили работы с опережением графика, конструкция стала прочнее и безопаснее, появилось новое освещение. Благодаря путепроводу многим жителям дорога на работу заметно сократилась. Разведка – ключевая артерия, связывающая жилые кварталы с крупным промышленным узлом. Открытие социально значимых объектов в честь Дня народного единства – добрая традиция Беларуси. Милиция Минска предупредила о новой схеме телефонных мошенников. Они могут представляться сотрудниками почты, банка, поликлиники или милиции и создавать видимость официального разбирательства. Каждый новый специалист подтверждает слова прошлого, хотя на самом деле все собеседники – одна преступная группа. В милиции советуют не диктовать свои данные и не переводить деньги. Около 400 человек приняли участие в велопробеге ко Дню народного единства в Минске, сообщает Билд. Старт велопробега был дан у аквапарка «Лебяжий», финиш у музея истории Великой Отечественной войны. Участники возложили цветы к стелле «Минск. Город-герой». Среди участников представители НОК и Министерства спорта и туризма, олимпийские чемпионы и сотрудники спортивных учреждений. Ищите новые решения для роста бизнеса? Белагропромбанк представляет партнерскую программу «Шире круг». Присоединяйтесь к новой программе на электронной торговой площадке «Шире круг» и ведите бизнес на выгодных условиях. Более 2700 компаний-партнеров по всей стране, рост объемов продаж, финансовая поддержка сделок. Расширяйте свои финансовые возможности с Белагропромбанком. Подробности на сайте belapb.by. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3,48, 10 юаней 4 рубля и 51 копейка, 100 российских 3,60.
2: Погода на Душевном радио.
6: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от 6 до 12 тепла. В Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 20-22. В Витебске и Гродно плюс 19. В Минске 19 тепла и без осадков. Это были главные новости к этому часу. А далее на Душевном радио Дмитрий Кустов и проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.

0: Авто выбирай на Бутик Автобай.
1: Авто продавай на Бутик Автобай.
0: Авто меняй на Бутик Автобай.
1: Авто покупай на Бутик Автобай.
2: Более 4000 хороших авто в наличии.
1: Сеть автохаусов Бутик Авто. Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
3: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ерип или у распространителей.
4: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057.
5: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам, а теперь легендарная музыка в дорогу возвращается.
6: I'll be back.
7: Каждый будний день с 17 до 18.00.
5: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

0: Вы слушаете душевное радио Sunny Night в нашем эфире. Солнечная ночь, но такого я еще не видел. Но, скорее всего, это песня про состояние души, а не погода. Знаете, чем ближе пятница, тем солнце внутри становится больше. Но это точно. Давайте согреваться вместе, ехать домой, работать, отдыхать тоже вместе. С вами душевное радио. Меня зовут Дмитрий Кустов. Музыка в дорогу, ближайшие минут 50 в нашем эфире. Ну и не только. Еще очень скоро расскажу вам, что там готовится выпустить компания McLaren. Говорят, семейный кроссовер. Сложно в это, я думаю, поверить. Но вот узнаем все в ближайшие минут 10. Ну а пока...
1: Душевный попутчик. На душевном радио.
0: Да, как вы знаете, с 16 по 22 сентября в нашей стране ежегодно отмечается неделя мобильности. Ну, рекомендуют все-таки пересесть с аппаратов с ДВС на что-то электрическое. Может, электрокар, может, самокат, велосипед, может, моноколесо даже. Вот по этому поводу хотелось бы с вами пообщаться. Расскажите ко мне какую-нибудь интересную историю, связанную с вашим автомобилем, с вашим велосипедом. Может, вы впервые в 64 года решили моноколесо попробовать? Ну, не на вкус, а вот так вот стали и поехали на Комаровский рынок за черникой. Я ж не знаю. Ну, расскажите, что у вас произошло в дороге? Может, что-то курьезное, может, что-то трогательное, может, смешное, интересное. В чат душевного радио отправляйте. Обязательно почитаем, послушаем вас, ну и обсудим тоже. Если истории нет, можете фотку прислать своего автомобиля, ну и подпишите как-нибудь.
1: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: «Белинтертранс». Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. «Белинтертранс». Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
4: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
5: Знаете, это чувство, когда после хорошего дня остается приятное послевкусие. Мы знаем.
6: Финансовые витамины Белинвестбанка – это не просто карточные пакеты. Это финансы со вкусом. Возможность бесплатного обслуживания. Рассчитывайтесь в магазинах и не переплачивайте. Манибэк. Возвращайте баллами. Наличные. Снимайте без комиссии на простых условиях. Зарядитесь витамином С. Подробнее на belinvestbank.by.
7: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами.
8: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
9: Ищешь музыку в дорогу? Ты ее нашел. Душевное радио.
10: Душевное радио.

0: Вы слушаете «Душевное радио», надеюсь, в пути. Ну и желательно не на вторую работу, уже готовитесь отдохнуть, едете с ветерком домой, но главное, не превышайте. Вот, кстати, по поводу превышений, похоже, даже компании «Макларен» надоели большие скорости. Вот всю жизнь делали суперкары, решили построить кроссовер. Да, скоро у компании «Макларен» будет машина, в которой можно будет нормально посадить семью и загрузить багажник. Компания официально подтвердила разработку своего первого кроссовера. Правда, пока о нем почти ничего не рассказывают. Известно только, что это будет гибрид и полноценная машина. 4 двери там будет и 2 ряда сидений. При этом «Макларен» обещает сделать все по-своему. То есть сохранить спортивный характер, ну и фирменную легкость машин. То есть это будет не просто «Макларен», но повыше. И знаете, что вот самое смешное? Раньше у человека была такая тачка, чтобы быстро уехать. Теперь будет «Макларен», чтобы быстро уехать всей семьей. Так что если увидите в пробке с детским креслом сзади, не удивляйтесь. Похоже, у суперкаров тоже наступает семейный период.
1: Что на ужин?
2: Пюре, котлетки, петруха сегодня будут.
1: Что на ужин?
2: Митболы петруха с булгуром суперфьюжн.
1: Без лишних хлопот, без долгой готовки, вкусно и сочно в любой обстановке. Петруха всегда кстати.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Пап, купи сладкую вату и колу.
2: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
3: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
6: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

слушаете Душевное радио. Я надеюсь, сегодня вечером у вас все хорошо, все идет по плану. Почему-то вспомнил историю моего друга, ну, может, около года назад общались, рассказал интересную. Говорит, с работы ехал, ну, допоздна он работает. Подъезжаю к дому, закрыл машину, поднялся на свой 16 этаж, ну, вот в Минск, где он живет. Поужинал, лег в кровать и не могу уснуть, 2 часа не могу уснуть. Думаю, закрыл ли я автомобиль? Спустился, говорит, в шортах домашних и пуховик на голое тело во двор. Нажал брелок, все, все замечательно, все закрыто. Говорит, хлопаю себя по шортам, ключей от дома и от домофона нет. И говорит, так стыдно, полчаса стоял, но вот стыдно позвонить кому-то в 2 ночи и сказать, что это я ваш сосед, я просто ключи забыл. Ну вот полчаса стоял, там соседка открыла. Кстати, может, и у вас есть какая-то история, не обязательно связанная с дорогой, с попутчиками, с чем таким. Может быть, просто история с тем, как вы припарковались где-то. Забыли полдня, искали машину, не могли вспомнить. Или вот как у моего друга, вот такая интересная история. Расскажите, у нас есть чат, чат Душевного радио в Телеграм. Пишите туда, если истории нет, просто отправьте фото со своей ласточкой. Ну или расскажите про какого-нибудь душевного попутчика. Может, кого-то подобрали. Пишите, мы обязательно почитаем ваши истории. Напомню, писать нужно в чат Душевного радио. Ну а дальше в нашем эфире группа «Блестящие». Кстати, напомню, что этот коллектив в золотом составе сможете увидеть на Душевном фестивале 17 октября во Дворце спорта в Минске. Все это на танцплощадке Душевного радио.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Очень скоро вернемся к музыке в дорогу. Ну, чтобы ваш путь был еще быстрее, еще динамичнее. Ну, а пока напомню, что сегодня вечером обсуждаем ваши автомобильные истории. Ну, или не истории, если нечего вам рассказать. Хотя бы фото своей ласточки пришлите, подпись какую-нибудь придумайте. Давайте что-то оригинальное, смешное, может быть, интересное. В общем, все, что связано с дорогой, с автотранспортом, я не знаю, с велосипедами, с машинами, рассказывайте. Чат «Душевного радио» к вашим услугам. Ну и вот, кстати, мне знакомый написал, скопировал его историю, прочитаю. Купил как-то подержанную бэху, пригнал в Минск, решил сразу пройти техосмотр. Ну, машина чистая, все работает. Заехал на линию, все идеально. В конце сказали, покажите аптечку и огнетушитель. С гордостью открыл багажник, достал новенький красный баллон. Ну, ему и говорят, мужик, машина у тебя, конечно, огонь, но тушить этим ты будешь очень долго. Присмотрелся, но Женя его зовут, мой друг. Оказался термос в виде огнетушителя. Он просто предыдущий владелец в подарок оставил. С чекой и со всем остальным вот выглядит как огнетушитель. Но термос, с одной стороны, оригинальный подарок, но с другой такая небольшая подстава. Ну, поехал за новым огнетушителем. Ну, что делать? Так, нам написали, кстати, в чат «Душевного радио», как вас зовут? Сани вас зовут, да? Я на ласточке, но жаль, что не на своей. Слушайте, мохнатая у вас ласточка. Расскажите и вы свою историю, чат «Душевного радио», к вашим услугам. Все, что связано с автотранспортом, с попутчиками, я не знаю, с велосипедами. Расскажите автору самой оригинальной истории сегодня и музыка, и аплодисменты, и много всего другого. Ну, а пока продолжаем слушать музыку в дорогу и ни в коем случае не грустить.
1: Прокачай авто музыкой в дорогу. Душевная

0: Вы слушаете «Душевное радио», музыка в дорогу, еще минут 7 в нашем эфире. Дальше здесь Дарья Утюжникова расскажет новости, ну и узнаем погоду. Я очень надеюсь, что завтра хотя бы не будет дождей, ну а следом я расскажу, когда стоит переходить на зимние шины. Хорошо ли это делать заранее или не очень? Все в ближайшее время, но еще фильм вам посоветую. Дождитесь, легкого вечера.
1: «Душевное радио». Слушай свое.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск Мир».
1: В «Минск Мире» вашему бизнесу будет комфортно. Климат кварталов, тропические острова и Западная Европа мягкий и теплый. И там действуют специальные условия на покупку офисных помещений. Только до конца сентября. Подробный прогноз цен узнайте по телефону 7675. Сайт minskworld.by.
2: Сверим время. 18 часов. Вы слушаете «Душевное радио».

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый вечер. Третье заседание 7-го Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 17 и 18 декабря. Это предусмотрено распоряжением, которое подписал председатель ВНС Александр Лукашенко. Как сообщает Билта, заседание ВНС в конституционном статусе с 2024 года проходит ежегодно. Нынешний год является юбилейным, исполняется 30 лет с даты проведения первого собрания в октябре 1996-го. Более 2500 студентов Белорусского государственного педагогического университета написали республиканский диктант ко Дню народного единства. Диктант посвящен патриотизму, памяти и единству. Площадками проведения стали учреждения образования по всей стране. Сложность текста организаторы оценили как среднюю, поэтому попробовать свои силы смог каждый. В Беларуси проходит неделя мобильности. Она продлится по 22 сентября. Финалом станет акция «День без автомобиля». В столице водители смогут бесплатно воспользоваться городским общественным транспортом и метро. Все, что нужно, предъявить права и техпаспорт на авто. Нью-Йорк получит новые общественные туалеты, время посещения которых будет ограничено 10 минутами. После истечения этого срока двери станут открываться автоматически. В рамках пилотного проекта в городе установят 17 модульных уборных, которые будут работать с 7 утра до 10 вечера. Для их использования потребуется специальное приложение. И к новостям компании. В Доминос режут цены. Только в сентябре с четверга по воскресенье маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек. Средние от 15 рублей 99 копеек. Большие всего от 20 рублей 99 копеек. Подробности на Доминос Бай и по номеру 7717. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 2 копейки. Евро 3,48. 10 юаней 4 рубля и 51 копейка. 100 российских 3,60.
0: Года на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность, без осадков, температура ночью от 6 до 12 тепла. В Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 20-22, в Витебске и Гродно плюс 19. В Минске завтра плюс 19 и без осадков. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио вечерний эфир с Дмитрием Кустовым.
0: Реклама.
2: Нужно перевести вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах «Онлайнер». Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги «Онлайнер». Легкое решение сложных задач.
3: 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В Беларуси избирательные участки будут открыты в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Граждане России смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера. Подробная информация о голосовании доступна на сайте посольства России belarus.mit.ru.
4: Что бывает, когда звезды шансона встречаются в одном концерте? Правильно, концерт «Звездный шансон». Александр Малинин, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Евгений Кемеровский, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Мафик и другие любимые артисты. Душевный фестиваль «Концерт «Звездный шансон». 16 октября, Минск, Дворец спорта, билеты на Ticket.pro.
5: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Да, что не говорите, а время летит с космической скоростью. Мне кажется, сравнительно недавно я поздравлял вас с наступающей пятницей. Ну и мы тут вновь, как в одной песне, да, календарь перевернули и снова четверг. Вам хорошего, доброго, уютного вечера. Но чтобы он был еще более домашним и теплым, порекомендую неплохой детективчик на этот вечер. Как мне кажется, очень стильный фильм. Дождитесь, это будет примерно через полчаса. Ну а пока можете разминать пальцы, рассказывать нам свои автомобильные истории, которые с вами приключились. Ну, хоть одна-то найдется. Отправляйте их в чат душевного радио. С удовольствием почитаем. Если ни одной, ни одну хоть себя с автомобилем пришлите, нам будет приятно. Ну а в ближайшее время расскажу, когда советуют переходить на зимние шины и стоит ли это делать заранее. Все, в ближайшее время. Меня зовут Дмитрий Кустов, я с вами еще 50 минут.
1: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиант» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиант» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Вам желаем легкого вечера, ну и удачного пути. Кстати, если уже подумываете о том, чтобы переходить на зимние шины, может, не стоит торопиться. Вот что говорят эксперты. Нужно это делать, когда среднесуточная температура стабильно опускается примерно до плюс 5, плюс 7 градусов. Ну а если поставить зимнюю слишком рано, когда на улице еще тепло, начинает быстрее изнашиваться, особенно в городе. Но светофоры, торможения, разгоны, мягкая зимняя смесь постепенно превращается в расходный материал. Ну и, кстати, эксперты говорят, что и первого снега ждать не стоит. Когда температура падает, летние шины становятся жестче и хуже держат дорогу. Поэтому ориентироваться лучше не на календарь, ну и не на фразу соседа: «Ну все, пора переобуваться». У всех же есть такие, да, соседи? А на температуру за окном. Ну, странно, согласитесь, ездить на зимней резине в плюс 15, это как сейчас в пуховике за хлебом выйти. Технически можно, но зачем? Вам желаем душевного вечера. Очень скоро здесь группа Aerosmith Crazy.
1: Сергей, привет! Бери своих, пойдем по-тонически. Такая погода.
2: Слушай, не могу. Боюсь соседям на глаза показаться. Я их затопил. И самому ремонт делать, и им еще придется. Где денег взять, не знаю.
1: Ты что, не застрахован?
3: А ведь верный вопрос. И есть отличный ответ. Комплексное страхование квартир от Белгосстраха. Один договор, а застрахована квартира, имущество и ваша ответственность перед соседями. Кстати, при страховании онлайн в личном кабинете скидка 20%.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
2: Привет, а ты где?
1: Да с соседями на рыбалку выбрались. Отличные ребята, уху варим. Присоединяйтесь. Come here, baby. You make good for all the nasty tricks you pull.

0: Вы слушаете «Душевное радио». На это были Маранди «Save Me», «Спаси меня». Ну, ничего, уже скоро. Скоро придет наша спасительница пятница. Ну, конечно, перенесемся с вами в выходные уже завтра. Ну, а пока давайте перенесемся в наш чат. Чат «Душевного радио» в Телеграме. Сегодня там делимся интересными, курьезными, трогательными, ну, разными автомобильными историями. Вот Ростислав написал... Кстати, да, на будущее, ребят, если вы новенькие в нашем чате, первое сообщение отправляете, но если вы не бот, жмите там антиспам-защиту, вы все увидите. Потому что вот сообщение Ростислава удалилось, но успел скопировать. Был случай лет 15 назад. Ветер, глубокая ночь, мороз за минус 10. Еду, превысил скорость. Как назло, остановил инспектор ДПС. Показал мою скорость. Говорит, нарушили. Но и спрашивает не документы, а есть ли у меня фаркоп. Самое смешное, что у меня был в багажнике от другого автомобиля. Товарищ попросил привезти. Я говорю, есть, но зачем? В общем, у них аккумулятор сел в служебной машине. Час мерзнут, ни одной машины не могут поймать. В общем, пришлось помочь, не штрафанули. Вы знаете, вот интересно было бы послушать мнение юристов, если такие есть среди наших слушателей. Вообще, можно ли это расценивать как взятку лицу при исполнении? Но по-человечески именно вы поступили очень правильно. Ну и Михаил еще отправил фото своей ласточки. Говорит, одна сплошная история с ней. Слушайте, ну, выглядит массивно, конечно. Ну, хоть одну расскажите историю. Если сегодня не успеете, завтра обязательно. Пока будем слушать музыку. Через минут 7-8 порекомендую классный детектив на этот вечер.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: 27 сентября «Супер Лото» разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ерип или у распространителей.
3: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
4: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть «Автохаус» Автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
5: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

0: тебя. Она понравилась и мне. Знаешь, почему она работает здесь?
1: Почему?
0: Ведь на такое место просто так не присесть.
1: Понял.
0: Короче, выговор тебе неофициально.
1: О-о.
0: Оставь ее в покое, ведь ты пацан нормальный.
2: Захлоп.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Очень скоро вернемся к любимой музыке. Ну а пока, если вы не устали в этот четверг, если у вас вдруг проснулось второе дыхание и хочется о чем-то подумать, какую-то задачку порешать, сегодня моя личная кинорекомендация вам называется «Тайна в его глазах». Это аргентинский детектив 2009 года. О чем этот фильм? Бывший сотрудник прокуратуры решает написать книгу о старом нераскрытом убийстве молодой женщины. Ну и, возвращаясь к делу, снова встречается с людьми из прошлого, ну и понимает, что некоторые вопросы за столько лет никуда не делись. Ну, такое себе описание, конечно, но что самое интересное, если вы любите детективы, где расследование постепенно превращается в большую, я бы сказал, огромную человеческую историю про любовь, вину, одержимость и то, что человек способен помнить десятилетиями, то обязательно смотрите. На самом деле, тот случай, когда расследование заканчивается, вопросов очень-очень много. Да, они остаются. Посмотрите сегодня вечером «Тайну в его глазах» 2009 года. Мега-детектив вам очень понравится, просто поверьте. Через несколько минут еще ваши истории почитаем, ну и будем скоро прощаться.
1: Ямол – это не только протеин сывороточный 1 килограмм за 59,99, но и Wi-Fi роутер всего за 449,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 20 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте yamol.by.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Пап, купи сладкую вату и колу.
0: Сейчас сниму денег. Странно, недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
2: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
4: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Ну что, еще одна история у нас осталась, автомобильная. Ну вот, Михаил уже отправлял фото своего автомобиля, мощного такого, да, грозного. Я попросил рассказать хоть одну историю. Так вот, Михаил пишет, принимал участие в торжественной колонне на 9 мая. После прохождения парада машину облепили ребятишки, задавали кучу вопросов. А вы кто? Вы военная машина. Военная, пришлось придумать историю, что я солдат из прошлого, ну и катал ребятню по городу. Ребятки в восторге были. Вы знаете, Михаил, по-мужски и очень по-человечески. Вам спасибо за эту историю и за то, что вот у вас есть такой автомобиль. Давайте договоримся, завтра еще мне какую-нибудь историю расскажете. Вы тем более сказали, что историй очень много, да? Но это будет уже завтра. 16 часов, да, я приду. Вспоминал, во сколько я приду. Расскажу, что там за мощный универсал сделали в компании BYD. Ну и очень интересный опрос был. Сколько россиянок специально портили еду партнеру во время ссоры? Представляете, даже опрос был. Чего они там делали с этой самой едой? Обо всем этом расскажу завтра. Меня зовут Дмитрий Кустов. Услышимся в 16. Ну а завтра в 8 утра... Здесь Дмитрий Санкович. Утреннее шоу тоже не пропустите. Вас с наступающей пятницей и хорошего вечера. Пока.
1: Душевный попутчик. На душевном радио.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном за сегодня в студии Дарьи Утюжникова. Добрый вечер. Белорусы сегодня отмечали День народного единства. По всей стране прошли праздничные культурные мероприятия. Во всех школах провели урок, посвященный праздничной дате. В Минске прошел массовый велопробег. Колонна проследовала от аквапарка Лебяжьи по проспекту Победителей до стеллы «Минск – город-герой». Также по всей стране провели всебелорусский патриотический диктант. Особые мероприятия прошли в Музее истории Великой Отечественной войны и Музее истории Минска. В Министерстве по налогам и сборам напомнили об уплате единого имущественного платежа до 16 ноября. Это можно сделать через ЕРИП на почте или в банке, а также через личный кабинет онлайн. Напомню, с 2024 в Беларуси объединили налог на недвижимость, земельный и транспортный налог в один платеж. Все вместе за квартиру, дачу и машину. Налоговая сама все посчитает и пришлет извещение. В столичной ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Они установлены на 12 участках. Радары есть на проспектах Независимости, Дзержинского, Пушкина и на Партизанском. На улицах Притыцкого, Аэродромной, Радиальной, Ванеева, Орловской, а также на Академической и на МКАД. ГАИ просит водителей быть внимательными и не превышать скорость. В Японии запустили скорую помощь для роботов. Японская компания создала специальный фургон для помощи сломавшимся гуманоидным роботам. Машина привозит инженеров, оборудование и запчасти, а при необходимости – запасного робота. Специалисты сначала проводят диагностику и пытаются устранить поломку на месте. Если это невозможно, робота отвозят на ремонтную базу, а клиент получает замену. Пока у компании только один фургон. Если услуга окажется востребованной, их количество увеличится. И о курсах валют. Доллар в Нацбанку 3 рубля 2 копейки, евро 3,48, 10 юаней 4 рубля и 51 копейка, 100 российских 3,60.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от 6 до 12 с плюсом. В Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 20-22, в Витебске и Гродно плюс 19. В Минске завтра плюс 19 и без осадков. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В Беларуси избирательные участки будут открыты в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Граждане России смогут проголосовать с 8 утра до 20 часов вечера. Подробная информация о голосовании доступна на сайте посольства России belarus.mit.ru.
2: Сергей Пенкин с юбилейным концертом 65. 29 сентября. Минск. Дворец Республики. 12+. Организатор — Государственное учреждение Дворец Республики. Управление делами президента Республики Беларусь.
3: Не пропустите яркое событие этой осени. 19 ноября певица Слава выступит с большим сольным концертом во Дворце Республики. Билеты в продаже на сайте билетного оператора и в кассах Дворца Республики.
4: Организатор — Государственное учреждение Дворец Республики. Октябрьская площадь, 1-1.
3: 16+. При поддержке Душевного радио.
5: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10.

0: Реклама. Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Е-Молл».
1: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057. Душевное радио. Слушай свое.

0: осень в ритме Хайер. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай аэрогриль Хайер объемом 7 литров и с двумя тенами для равномерного приготовления со скидкой 25% всего за 248 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем.
1: Душевное радио. Классика хитов.

0: Душевное радио. Классика хитов.
1: Всем привет, с вами Олег Газманов. Вы слушаете мою песню на душевном радио.
2: Бродяг по пустыне шел, клад искал. Хан хитрый, хотел бродяга обмануть. Не вышло.

0: Душевное радио. Классика хитов. Осень в ритме выгоды. В пятом элементе скидки до 28% на встраиваемую технику Midea. Например, газовая варочная панель Midea с мощной ВОК-конфоркой всего за 792 рубля. Возможна оплата частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Предложение действует до 5 октября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
1: Привет, я Ирина Забияка, солистка группы «Чили». Слушайте мою песню на душевном радио.

0: lotteria.bay или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Осенняя пора. Очей очарование. Душевное радио.

0: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовое ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
1: Телефон рекламного отдела.

0: Юля, я говорю серьезно. Могут стрелять по мне, а зацепят вас.
1: Саша, это общее дело.
0: И потом, мы с первого класса вместе.
2: И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе.
3: Бригада.

0: Душевное радио. Классика хитов.
1: Привет, я Любовь Толкунова, и это группа «Демо». Вы слушаете наши песни на волнах Душевного радио.

0: Реклама. Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники.

0: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Классика хитов.
1: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану, но потом понимаешь, а так даже интересней.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

Душевное радио. Приятного вечера. Right now.

Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевное радио.бай. Душевное радио. Приятное общение.

0: Главная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 10 октября Гомель, Манеж, Локомотив. 17 октября Минск, Душевный фестиваль, Дворец спорта. 24 октября Могилев, клуб на Дубровке. 31 октября Гродно, клуб База. Не оставайтесь дома, не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танц

сверим время. Час после полуночи. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на то,

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

глазах опять упрек. Как ты меня не понимаешь, и скорби ты не разделяешь. Я, как и прежде, одинок.

Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. This is the story of my baker.